хотелось бы, чтобы эти метаморфозы продолжались, и если мы превратили все это в сахар, то его можно добавить в напиток, который помогает вам чувствовать себя бодрее. Ну, какой-то напиток, может быть, кофе, может быть, какао, неважно. Главное, чтобы в результате всего этого у вас появлялась улыбка на ваших устах, да, и на щеках. От этой улыбки были ямочки. Ну, и в целом, может быть, какой-то румянец такой багряный и показывающий ваше здоровье, энтузиазм работать в этот понедельник.

Да, вроде бы не дети, мы уже и вырастаем, но тем не менее все равно тянет нас иногда в таких моментах просто растворяться. Знаете, как дети увлекаются игрой и вот совершенно не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. У нас тоже есть такие моменты, ситуации в жизни, конечно, отличаются от того, чем увлекаются дети, но тем не менее радует, что они есть, и пусть они будут как можно чаще. Вот как раз намекаю, конечно же, на музыку в эфире Русского радио и на песню, которая у нас сейчас будет в эфире. Руки вверх, она меня целует.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: На этой неделе номер 3.
4: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
1: Номер 2.
4: Прекратим мне спать.
1: Номер 1.
5: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы...
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

уж все слова любви сказаны, а точнее спетые в эфире Русского радио прямо сейчас уже были. По крайней мере, так Никита и Мария Зайцева заявляют во всеуслышание. Можно постараться использовать какие-то другие волшебные слова, от которых тоже сердцу всегда приятно. Например, слово «спасибо». А кому сказать спасибо? Ну, знаете, главное, чтобы было само слово и было желание его сказать. Андрей Макеев. Кому уж точно найдется, тому или той, кто находится рядом с вами. Денис Клявер, далее вместе с нами на русском.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Дыши со мной.

Начнем с того, что мы вернулись в понедельник, в наш любимый рабочий день, 4 часа и 5 минут, точное московское время прямо сейчас, и вернулись, возможно, уже с какими-то новыми впечатлениями, прожив выходные, а кто-то, возможно, сегодня выйдет из отпуска и принесет с собой новые впечатления. Поэтому спасибо, что этот день наступил, и спасибо, что вы вместе с нами на Русском радио делаете громче. Мне вопрос.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
1: Жми больше всех на этой неделе.
0: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
3: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
5: И как бы ни старался, Нига.
4: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Поэтому, если вы хотите почувствовать себя одиноким хотя бы на какое-то мгновение, попробуйте заняться бегом по утрам. Тут не так много желающих появится поддержать ваше начинание, но зато, с другой стороны, можно провести время наедине с собой, с своими мыслями и, конечно, с музыкой русского радио. С большим удовольствием. Ани Лорак далее.
1: Любовь большая.

0: так, такое тоже бывает. Если прошедшую ночь вы провели правильно, то, значит, вам могли присниться какие-то приятные вещи. 4 часа и 38 минут точное московское время. Вас с ранним подъемом поздравляю. Ну и с понедельника, в том числе, вас готовится поздравить в ближайшем будущем в эфире Русского радио Дима Билан, Марфа и Эмин. Ждем их всех.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и...

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
3: На русском радио.
0: Что слушает страна?
4: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомни?
0: Русское радио.
5: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

С любимой музыкой можно преодолевать бесконечное количество расстояний, каких бы только нам не подбрасывала судьба. Поэтому главное, чтобы музыки хватало. А если вы находитесь на волнах Русского радио, музыки хватит классно, действительно, ее будет очень много, в том числе и сегодня, в том числе и в этом часе. Спасибо группе «Бандерас» за открытие этого музыкального часа. «Фабрика» на подходе, Сергей Лазарев уже здесь. Всем здравствуйте.

0: вам войти тогда в нашу эпоху, эпоху русского радио. Здесь, конечно, придется поднапрячься, показать свои способности, в том числе придумывать шутки, но оно действительно того стоит. Включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru, и лучшие, конечно, из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторам мы обещаем в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте!
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Реклама на русском.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

Знаете, высокие цели — это, конечно, хорошо, но начинать нужно с малого. Проснулись, поняли, что сегодня понедельник, вы не в отпуске еще или уже. И вот постарайтесь не заплакать, хотя здесь с этой задачей справляется группа Бис эффектно. Доброе утро!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

и 7 минут, время московское. Вот, кстати, вот в этой точке мы с вами сходимся. Те, кто еще не ложился спать, и те, кто уже проснулся, и тем доброе утро. Всем желаем зеленой волны, попутного ветра. И сегодня в понедельник, и вообще в течение всей этой недели под музыку Русского радио.

0: Тут и есть. Ты едешь в машине и поешь, например, на тебя все смотрят. Какая разница, когда это все происходит с удовольствием? И если вот именно так начинается утро, то надеюсь, что и в дальнейшем день у вас пройдет так же. Ну, если, естественно, проводить время в компании русского радио. Давайте будем петь и танцевать дальше. Вот такое продолжение утра у нас планируется. Ханна совсем скоро, Игорь Николаев и Катя Лель по плану, Юлиана Караулова прямо по курсу и группа «Братья Гримм» также ждут вас.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Как красиво.

0: все будет хорошо.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: рады, что они уже почти рядом с нами, здесь, в эфире Русского радио. Ну, 20 минут осталось подождать, и русские перцы появятся. И поднимут вам настроение в этот понедельник, именно то, что вам необходимо, все, что надо, скажут, все, что надо, подарят. Ну и, естественно, какие-то шутки и прибаутки, и все остальное, все обязательно будет. Дождитесь. Ну, а для того, чтобы вам не было скучно, до этого момента у нас, конечно, будет очень много музыки здесь в эфире Русского радио. «Пятые мошенники» и «Сливки на горизонте», группа «А-студио». Также будем рады их услышать. Меня зовут Андрей Макеев, с вами прощаюсь. До завтра, после вечернего шоу обязательно с вами услышимся. Пока.
1: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
4: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
3: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
7: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
8: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
7: Я просто люблю тебя. Я просто люблю тебя.

0: Русское радио. Все будет лето.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о законотворческой деятельности социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой проект закона подготовили в МВД. Сейчас, как пишет газета «Коммерсант», у сотрудников опеки нет права обращаться к правоохранителям, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске родных ребенка. Документ призван исправить ситуацию. По данным на конец прошлого года, в стране было более 300 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Роспотребнадзор откроет сегодня горячую линию по вопросам подготовки ребенка в школу. Она будет работать в течение 2 недель до 21 августа. По телефону можно будет проконсультироваться по разным вопросам. В числе прочего специалисты расскажут о гигиенических требованиях к школьной форме и питанию в школьных столовых. Телефон указан на сайте ведомства. Потребление мяса в России впервые превысило 100 килограммов на человека в год. Этот показатель за год увеличился почти на 1 килограмм. Наиболее заметный рост пришелся на мясо птицы. Потребление говядины практически не изменилось, а свинины, наоборот, снизилось до 17 килограммов на человека в год. По данным Росстата, цены на говядину за год повысились почти на 16%. Этот вид мяса оказался одним из самых быстро дорожающих товаров в потребительской корзине. Названы специальности, на которые чаще всего берут образовательный кредит. Это медицина, IT и инженерные направления, в том числе энергетика и машиностроение. По словам аналитиков, молодые люди берут кредит на обучение, рассчитывая на высокую зарплату в будущем, однако заемщики почти никогда не закладывают в расчеты срок выхода на этот доход, тогда как разрыв между дипломом и началом высокой зарплаты может составлять от 3 до 5 лет. Именно этот период считается зоной риска для проблемных долгов. На этом пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные люди. Здравствуйте, хорошенькие вы наши. Давайте просыпайтесь скорее. Шикарный понедельник. В компании главного утреннего шоу страны «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. А Полинка Жукова у нас. Знаете, вот я вам хочу сказать как. Вот девушке можно все, понимаете?
2: Нет, она вчера просто проснулась и написала мне смс-ку. Она
1: какую?
2: Говорит: Димочка, передай Антону, что я сегодня Дарт Вейдер, и на работу я не приду.
1: Это я не понял, что
2: она получается. Она в космосе.
1: А я кто? А я Люк Скайуокер, что ли? Что, я приду?
2: Люк, я твой отец.
1: Я лучше мать, честное слово.
2: Мать у тебя новосельца.
1: Хорошо, договорились. Так, ребятушки, значит, сегодня у нас будет игра «Слово не воробей», потому что вылетит, не поймаешь, это точно.
2: Да, мы ждем Полинку завтра.
1: Да.
2: Надеюсь, там все нормально.
1: Да, с отдельным конкурсом, да.
2: Кстати.
1: И с 10 тысячами, кстати.
2: Да, да, да. Но сегодня у нас тоже 10 тысяч есть. Обязательно заберите у нас, наконец-то уже, ребят. Ну, сколько можно ждать?
1: Ну, пора бы уже, да. Игра против правил будет. И, конечно же, 12 наших любимых друзей. Это перченый гороскоп, реактивный от русских перцев.
2: Да, я еще хочу проанонсировать, что в эти выходные мы с тобой из Полинки поедем в Нижний Новгород. У нас там спортивные выходные будут.
1: Не, погоди, встречать нас будут на вокзале, как в прошлый раз, с ресторантами?
2: Я надеюсь, дорогие нижегородцы, пожалуйста, мы приезжаем в пятницу вечером.
1: Да, значит, каравай нужен, пирожки, ну, как всегда.
2: Да. А следующая неделя у нас отпускная, Антон, поэтому приготовь уже, наконец, надувной круг, плавки и все такое.
1: Я все приготовил, только пока не понадобилось. Что-то сегодня плюс 12 включил, меня это так напрягает, честное слово.
2: Прогреем.
1: Да, дай мне песню, я прогреюсь. 3, 2, 1, поехали!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Вчера вернулась, ну не вчера, недавно вернулась из Китая моя подружка Ирка. Mm-hmm. И вот вчера мы с ней гуляли, она говорит: «Ой, после Китая я не могу смотреть на эти масштабы Москвы. Мне кажется, здесь все такое маленькое».
2: Ничего себе! Ничего себе! Токио!
1: Вот, и она просто была в разных китайских городах и вот рассказывает, что в китайском Гуанчжоу построили настоящий кошачий дворец.
2: Ничего себе, вот это круто.
1: Да, там живет около 1000 кошек, более чем 30 пород, там есть большой игровой двор, спальни, тематические этажи с лежанками и традиционным декором. Для котят сделали отдельный сад. Вход там стоит всего 850 рублей, только вот она...
2: Причем рублями.
1: Да, она не упомянула. Дают ли там, ну, какой-то респиратор, я не знаю, там...
2: Не, ну просто, слушай, ну там, наверное, огромный, там при входе огромный ароматизатор висит, знаешь, такая... Елочка такая. Мяу!
1: Да, у меня просто есть знакомые, которые... Ну, я просто не знаю, как они с этим вопросом справляются, потому что у меня есть знакомый, у которого очень много кошек. И это прям понятно, когда слушай, заходишь ну, к ней в подъезд.
2: Вот у меня огромный кот и кошечка, да? Вот, я сейчас не про это самое, не про жителей дома, да? И я тебе хочу сказать, что, ну, нужно ежедневно каким-то образом совершать определенную уборку.
1: Вот, да.
2: 5-10-15 минут нужно этому уделять, чтобы ты зашел, а у тебя все ароматно было и все
1: да, хорошо. Ну, когда у тебя 1000 кошек. Ну, ладно, в любом случае, это очень классно, когда столько котиков, потому что они такие пушистые.
2: А к тебе входят, да? Говорят, простите, у вас 1000 кошек? Говорит, нет, у меня котов вообще нет. И все. Вот, и тогда тебе стыдно.
1: Да. 1000 кошек.
2: 1000 котят.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
3: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману. Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
10: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
11: У стройландия.ру 46-09-61, Уотеринбург. Айстартамчик 28А. Угарин 112-565-804-39-61.
12: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
13: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
14: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
5: Если все же так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
4: Русское радио.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Двое из ларца неодинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: Ну вот они, 12 друзей русских перцев собрались. Сейчас будет гороскопчик. Серега, по очереди только, пожалуйста. Начнем с овнов. Овны, сегодня важно слушать до конца. Самое ценное прозвучит в финале.
1: После титров.
0: Да.
1: Телец, не переживайте из-за мелких задержек. Они уберегут вас от более крупных неприятностей.
0: Многоуважаемые близнецы, если все идет слишком спокойно, наслаждайтесь этим, а не ищите подвох.
1: Раки, день располагает к маленьким семейным традициям. Уделите время близким.
0: Львы, левушки, ваш хорошее настроение сегодня особенно можно изменить чью-то жизнь к лучшему.
1: Да, давайте. Девы, не сравнивайте, пожалуйста, свой путь с чужим. У вас совершенно другой маршрут.
0: А, так, значит, весы. Что у меня там? Иногда стоит выбрать любопытство вместо критики. Согласен.
1: Да, скорпионы, сегодня одна искренняя улыбка окажется убедительнее длинной речи.
0: Стрелец, не отказывайтесь от приглашения только потому, что лень выходить из дома.
1: Козероги, если что-то давно не радует, возможно, пора перестать делать это по привычке.
0: Водолей. Кто-то оценит вашу честность, хотя вслух этого не скажет.
1: И рыбки на десерт. День сегодняшний напомнит, что самые хорошие события редко бывают запланированы.
2: Перченый гороскоп. На русском радио. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Рус

0: 60+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. УГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

«Русские перцы» на русском радио.

0: 5.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Походу нашли работу себе. Смотри, значит, смотрителя маяка с зарплатой 70 тысяч ищут для работы на краю света. То есть на Курильских островах, на Курилах.
3: Класс.
2: Там и 70 косарей-то тратить не на что. Походу будет однозначно. Короче, для тех, кто устал от всяких дедлайнов, городского шума, пробок, идеально, ребята. Бухта находится между Тихим океаном и Охотским морем. Вот, соседи, значит, кто у вас? Киты, медведи, орланы и два служебных пса.
3: Какая прекрасная компания.
2: Да, из романтики вулкан. Тундра, две речки, опять же. Спутниковый интернет есть, ты представляешь?
3: Угу.
2: Можно обновляться постоянно. Нужно будет обслуживать маяк и дизель-генератор. В распоряжении будет дом с печкой и баня, и теплица, и
3: слушай,
2: все, и
3: ну нормально. Раз есть интернет спутниковый, если он безлимитный, я могу рассмотреть эту вакансию.
2: А, погоди, в смысле, я могу рассмотреть? Я уже туда резюме отправил.
3: Потому что там же разница во времени 8 часов.
2: Да.
3: И, в принципе, это будет не утреннее шоу, ну, если, например, оттуда его
2: это
3: вести.
2: Это вечернее шоу.
3: Это будет для Курил вечернее шоу, для Москвы утреннее. И все довольны, и нам не надо рано вставать.
2: Для Курил.
3: Для Курил.
2: Ага. Ну, раз, вот так и назовем. Утреннее вечернее шоу для Курил.
3: Для Курил, да.
2: Да. А для остальных слушайте нормально на русском
3: радио. Потому что
2: радио.
3: У нас страна большая.
2: Да.
3: Красивая.
2: Широка.

0: воробья-то не вспугните.
1: Конечно. Апчхи!
0: Осторожно, аккуратнее, а то вылетит, не поймаешь.
1: Разбросайте крошки, разбросайте крошки.
0: Ну, на самом деле, за эти крошки, между прочим, музыкальные, вы получите классную фирменную колонку от русского радио.
1: Да, согласен, потому что два слушателя сейчас дозвонятся, будут сражаться по полной и получит от нас подарок.
0: Да, сейчас, значит, вам нужно будет петь песни с определенным словом. Угу. По очереди тот, кто первый собьется, тот и проиграет. Ну, а выигравший получит наш приз.
1: Мы уверены в вас. 8-495-995-105-7. Вперед!
2: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». На этой неделе номер 3.
3: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
2: Номер 2.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы...
2: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Гипермаркет «Офис Мак».
17: Звонок для учителя.
18: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
16: Экономьте с «Офис Мак».
18: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
19: А правда, что 102 можно добавлять в группу не только семью?
20: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
21: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
22: Подробности на accountogeta.t2.ru.

0: Бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подобнее от банк.ру. Да, Т-банк 0+.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Купил сковородку-гриль. Теперь у меня дома все подгорает, но зато с красивыми профессиональными полосочками. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Хотя бывают варианты.
2: Да, еще какие. У нас есть два слушателя. Одна слушательница, второй слушатель.
1: Давай выясним, кто откуда.
2: Первая дозвонилась Полиночка из города Киров. Мы там были, нам там понравилось.
1: Очень.
2: Полина, здрасте.
1: Здрасте, Полин.
3: Здрасте, здрасте, доброе утро.
2: Ну вот, вот видишь, Дима, ты говорил, что Полина сегодня нет. Вот есть Полина,
1: есть,
2: все нормально,
1: да, просидим, спасибо,
2: все очень
1: да.
2: хорошо. Так, и потом дозвонился Евгений. Женя, здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Жень, вы из какого города? Из Питера, отлично.
1: Угу.
2: Отлично.
1: Евгений, Полина, пожелайте друг другу доброго утра.
3: Доброе утро, Евгений.
1: Это самая любимая моя часть
2: такой,
1: игры.
2: Прям как давай поженить.
1: Да, такой сломанный телефон.
2: Ага.
1: Ребят, сейчас вам придется по очереди петь песни со словом, которое мы озвучим. Петь нужно будет. Ни слова там, ни читать, ни какие-то вырванные из контекста цитаты. Нам, значит, нужно именно спеть тот участок, где это слово содержится.
2: Вот, слово мы назовем.
1: Да, и мы должны угадать эту песню, мы должны ее идентифицировать, понимать, что эту песню не вы только что придумали.
2: Угу. А что эта песня есть, так сказать, да. В аналах музыкальной истории. Да, и, пожалуйста, вы не парьтесь, честно. Вот попадаете, но не попадаете. Главная мелодия.
1: Да,
2: вот.
1: Чтобы мы идентифицировали.
2: И отсутствие совести, да. Представьте, это утренний караоке.
1: Итак, Полина, вы начинаете первое петь песню со словом «море».
2: Любая песня, где есть слово «море».
3: Да, ты море, я так хочу туда, где нас будет двое.
1: Есть,
3: трое, я ты море.
2: Молодец, есть, Полинка, да. Молодец. Да-да-да. Женечка, давайте продолжайте, дорогой наш.
4: Ветер с моря дул.
2: Ветер с моря дул. Вот, из Натали, хорошо, Полина.
3: Сейчас море зовет, волна поет,
2: Фабрика,
3: а мы такие зажигаем.
2: Полинка,
1: все
2: молодец.
1: Хотят на море.
2: Женя, давай.
4: А на море белый песок.
2: Да, отлично.
1: Так,
2: Полиночка. Судя по реакции Полины, Женя ее песню спел, да? Полина, давай. Полина.
1: Море. Море, морская, например.
2: Да.
3: А море помнит все наизусть. Уезжай, не спать, уезжай, не путь.
2: Да.
1: Евгений.
2: Женя.
4: Не море.
2: Молодец. А сейчас Полина споет про море что-то нам.
1: Там за туман.
3: А море гудбай.
2: Да.
3: А море
1: гудбай.
2: Так, Женя.
4: Так.
1: Нет, Жень, надо.
4: Было, да?
2: Жень, давай. Море, морские.
1: Жень, давайте вот я сейчас прям сделаю вам сюрприз. Если вы сейчас споете нам песню про море, каждый из вас получит по колонке.
2: Вот так вот.
1: В честь нашего будущего
2: отпуска. Это Димка так угрожает просто. Хоп, тебе по колонке и все.
4: Синее море, я мечтаю о кораблях.
2: Мы тихонечко досчитаем до пяти, Жень, а потом уже
1: пить. Песня про море.
2: Раз.
1: Ну погоди, например, была такая песня, когда волк сидел на берегу.
4: Море.
2: Да все, да. Все, значит, короче, раз Димка сказал, так тому и быть. Полина из Кирова, естественно, получает колонку музыкальную крутейшую. И Евгений из Питера тоже получает крутейшую музыкальную колонку. Вот так.
3: А можно еще одну песенку?
2: Давай, зажигай.
1: На бис.
3: Морская черепашка по имени Полинка.
2: Красота какая. Да. Целуем вас, обнимаем крепенько.
1: Спасибо. Пока.
0: Слово не воробей. На русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
5: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
8: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
8: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
10: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
11: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
12: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
13: Бильярдный клуб «Классик». Для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда. 4 стола для американского пула. VIP-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
14: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
15: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
16: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
17: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
2: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна?
18: А ночью на кухне, а носки не туфли, а душе ее дымят раскаленные
0: угли. Русское радио.
19: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимая

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство просвещения утвердило новый перечень учебников для школ и колледжей. Как отметили в ведомстве, эта мера поспособствует формированию единого образовательного пространства в стране. Для начальной школы в федеральный список вошли учебники по литературному чтению, русскому и родным языкам, а также математике и окружающему миру. Кроме этого, в федеральный перечень включили пособия по светской этике и основам религиозных культур, а также учебники на родных языках, в том числе хакасском, адыгейском, башкирском, осетинском, макшанском и татарском. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Как уточнили в общественной палате, если испытательный срок матери малолетнего ребенка все-таки назначат, это условие признают недействительным, и увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. На московском рынке аренды почти не осталось квартир с так называемым бабушкиным ремонтом – чехословацкими стенками, полированными сервантами и настенными коврами. Владельцы съемного жилья, наоборот, стараются сделать ремонт поинтереснее, чтобы выделиться среди конкурентов. Одна из причин – общее обновление жилого фонда. Как пишет российская газета, до 60% съемных квартир сейчас расположены в домах, построенных после 2000 года, в которых взяться советскому ремонту просто неоткуда. Ну и последнее. В Москве выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала. В голосовании поучаствовали более 600 пассажиров. Почти половина из них отдала предпочтение аромату под названием «белый чай». Это сочетание бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Как отметили в мэрии, Ленинградский вокзал станет первым в стране железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространства. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу нашей любимой страны. На русские перцы на русском радио. Кто-то делает зарядку под музыку, кто-то делает зарядку под наши молодые голоса, а кто-то все это слитно прям совмещает, и день сразу же начинается по полной. Дима Морозов, Антон Юрьев прям здесь. Мы сегодня с вами будем обниматься. Приготовились? И ой, хорошо.
2: А еще у меня к тебе вопрос, Антон.
1: Так, что случилось? Что это такое серьезное?
2: Начал ли ты собирать свой чемодан? Тем более, что нам с тобой и с Полинкой надо на этой неделе два раза собрать чемодан. Один в командировку, второй в отпуск.
1: Не, ну, который в отпуск, я собрал чемодан. Уже? Просто и отпуска не будет, будут съемки, поэтому, к сожалению, я его не собрал. А вот этот вот, да, конечно, конечно, я собрал. Но спрашиваешь.
2: Я вот тоже сейчас собираю, и знаешь, наверное, уже все выучили, что я беру с собой обязательно микрофон, потому что что-то я на отдыхе озвучиваю. Сейчас я, кстати, после эфира поеду новый микрофон.
1: А ты можешь по вагону вот пойти вот так вот и петь?
2: Да, могу. Да, но
1: отобьем поездку.
2: Но это будет моя последняя поездка. Ага. Самое необычное в моем чемодане — это такая палка. Она называется Noodle.
1: Noodle?
2: Поролоновая аквапалка. Она с, она с муфточкой, она превращается в, ну, такой, в круг для плавания. Ага. Я на ней могу лежать на спине, на животе, я могу ее одной ногой держать, она меня на воде держит. В общем, я ее всегда беру с собой.
1: Ты собираешься в цирковое училище поступать, просто я не понял.
2: Водные, да, у меня водные будут номера. Раньше я ее покупал всегда на местах в магазине, сейчас, потом я понял, что, а чего это самое, зачем ее оставлять в отеле, если она, в принципе, прекрасно сворачивается в чемодан.
1: Да.
2: Так она еще играет, во-первых, это экономия.
1: Шумоизоляция, противоударная еще.
2: Да, вот. То есть она у меня играет роль вот этого разделителя в чемодане. Ага. То есть вот по бокам я могу там носочки какие-нибудь, там зарядки, ничего не болтается.
1: Труселя!
2: Да. И плюс я с ней вот еще и плаваю. То есть я уже на месте, ничего не покупаю. Я все свое вожу с собой.
1: Слушай, а я вот беру, вот если я лечу, да, я беру такую штуку.
2: Нет, как, ты потом это расскажешь.
1: Почему? А что это?
2: Давай оставим интригу. Сегодня у людей будем спрашивать самую необычную вещь, которую всегда все берут с собой в отпуск.
1: Да, и в 9:40 я вам расскажу об этом, да.
2: Попридержи свою историю.
1: Придержи коней, как говорится.
2: Пусть будет интрига. Ты коней все-таки берешь с собой.
1: Конечно, да. Три белых коня. Короче, пишите нам, пожалуйста, в наш мессенджер. Все работает. Все работает. Особенно в Макс. Прям напишите под постом.
2: Ну и, конечно, не забудьте подписаться везде на нас. В нашей группе ВКонтакте тоже под постом отпишитесь.
1: Вперед!
0: На русском радио.

0: кто, кстати, берет с собой на отдых Алешеньку?
1: А кто?
0: Напишите нам, пожалуйста.
1: А если Алешенька много кушает, то как не берите его?
0: Ну что ж, тогда на Алешеньку, да, на All Inclusive.
1: Ну, да.
0: Вот нам написала Аня, говорит, что я всегда с тобой беру видеокамеру.
1: А если Анна в телефоне, зачем вы берете ее отдельно?
0: А вот не всегда в телефоне помогает, потому что она обожает подводные съемки. Ага. В этом году она решила прыгнуть с парапланом, заснять это, потому что у местных инструкторов эта съемка стоит бешеные тысячи. Сэкономлю, говорит нам Анечка.
1: Ну, нормально. Mm-hmm. А если с параплана еще в воду нырнуть, то вообще...
0: Ну, нет, не надо.
1: Утопила
0: это
1: камеру.
0: Это опасно.
1: Да.
0: Мы все-таки за безопасный спорт.
1: Да.
0: Да, экстрим, но безопасный.
1: На банане катайтесь.
0: Светочка нам пишет, она всегда с собой берет квадратную подушку надувную, кладет на нее ноги в полете и ничего не затекает, а еще на ней очень хорошо плавать.
1: Так, подожди. Квадратную подушку надувную ноги класть?
0: Да, кстати, мы когда летели во Владивосток,
1: да.
0: Полинка тоже такую надувную подушку взяла с собой в самолет.
1: И а говорит, что я не видел
0: ты? Да? А потому что ты сидел в бизнес-классе, а мы в экономе, как
1: всегда. Ой, давай, не надо вот это.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
3: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
4: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
5: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
6: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
7: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
8: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
7: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
8: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
9: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
10: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
11: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, срок от мест и порядке их получения в дилерском центре.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
13: Hello. Ni hao. Xin chao.
14: Merhaba.
13: Привет.
15: 150 стран. Один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rskb.ru и по телефону 8 800 191 10.
16: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
17: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
18: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82.
19: Что слушает страна?

все будет хорошо. Русские перцы. Две трети на месте. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: «Бери и беги». Это и про отпуск тоже, кстати. Беги уже в аэропорт.
1: Я думал, ты уже предвосхищаешь игру против правил.
0: Не-не-не, рано.
1: Про десяточку «Бери и беги» давай.
0: Рано. Мы сейчас обсуждаем чемоданы людей, которые уже собираются в отпуск или, может быть, уже только оттуда приехали. Ну вот заглянули туда, а там что-то такое необычное, что они всегда с собой берут. Вот Валерия, например, говорит, что ее сын 12 лет, всегда берет мягкую игрушку. Она не маленькая и побывала с нами во многих городах. Мне обязательно приходится выделить для нее место в чемодане. Слушайте, Валерия, ну вообще, как бы такой дорогой подруге вашего сына нужно отдельное место в самолете.
1: Да, но по факту, знаете...
0: Не в чемодане ее
1: везти. А почему я стал реже видеть вот тот вот непонятный тренд, когда кто-то брал свою игрушку и фотографировал ее отдельно в разных городах, на сиденье самолета? Да. Вот, где это все?
0: У меня был такой желтый динозаврик, которого я с собой везде возил. И где-то он, короче, остался. Ему там понравилось, и он говорит: нет, я не поеду домой.
1: То есть, короче, теперь жил релокант, что ли?
0: Ну вот получается, что да. Не знаю, кстати, где он остался, вообще понятия не имею. А вот Марина говорит, что она в отпуск всегда берет книгу. Год назад купила классную книгу, до сих пор не дочитала. Дима поймет, что за книга. Да, Марина купила мою книгу.
1: А, твою книгу?
0: Марина, почему до сих пор не дочитали? Так мало отпусков было?
1: Слушай, во-первых, удовольствие надо растягивать. Вот ты когда, вот, к примеру, берешь, значит, вкуснейшее пирожное, да. Ты же вот не прям, да? Ты по кусочку смакуешь. Вот так же и твоя книга.
0: Ну, слишком долго
1: есть,
0: нельзя ждать.
1: Есть что почитать, есть как посмаковать. Потом что, перечитывать, что ли? Что это такое? Ты вторую написал?
0: В процессе.
1: Вот и не выпендривайся тогда.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+. Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета.

0: Дебютную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48 ощущается, как 23, временами 65. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что там, раскрыли чемодан, сфотографировали, прислали?
2: Да, покажите нам, что самое необычное вы берете всегда с собой в поездку. Вот Оля говорит нам, что бывший муж всегда просил брать с собой пшену, потому что с утра, где бы мы ни были по России, ему всегда хотелось молочной пшенной кашки.
1: И она прям вот каждое утро вставала и...
2: Видимо, делала ему пшенную кашу. Теперь это бывший муж. Ну, все понятно.
1: Как он без каши-то? У него же диета. Как же он?
2: Не знаю. Может, ему другая какая-нибудь девушка теперь кашу варит.
1: Не уверен. Он потерял лучшую на свете.
2: Вот Ася тут еще написала нам ВКонтакте, что мужа всегда берет с собой. Всегда, но никогда не пригождается.
1: Простите, я стесняюсь спросить, по-петербургски мужа в чемодане она берет с собой или как?
2: Да, Ася, что? Для чего вам нужен муж?
1: А ну-ка покажи свой чемоданчик.
2: Зоя говорит нам, что в самолете накладывает... всегда берет... Всегда берет с собой на отдых набор масок. Уже в самолете накладываю на лицо, приезжаю на отдых, отдохнувший, свеженькая, загар хорошо ложится.
1: А зачем на отдых-то лететь-то тогда, если уже отдохнувший, свеженькая? Мы тоже берем маски. Я вот, к примеру, в этот полет возьму маску Спайдермена.
2: Ну, вообще, на отдыхе надо уже маску снять и быть самой собой.
1: Да. Не Спайдермена, маску Колобка. Да. Даже как бы.
2: Ну, сейчас в тренде, как бы.
1: Да.
2: Напишите нам, пожалуйста, что самое необычное вы берете с собой в поездку. Очень ждем.

0: «Русские перцы».
1: Картина, картонка и маленькая собачонка.
2: И денег обязательно надо побольше.
1: Ну, это денег, ты мне что, целый чемодан денег, если вывозить, да? Его же декларировать надо, понимаешь?
2: Ну, 10 тысяч не надо декларировать.
1: 10 тысяч не надо.
2: Спокойно можно вывести.
1: Это чисто наличка. Вот да. Так, да, которую можно забрать прямо сейчас причем.
2: Ну, можно, но только надо поиграть сначала и победить. В нашей суперигре. Пожалуйста, дозвонитесь 8495-995-105,7.
1: Счастливчик. Мы тебя ждем, игра против правил начинается.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный. Но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Гипермаркет «Офисмаг».
10: Звонок для учителя.
11: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
12: Экономьте.
13: ООО «Офисмаг» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В жизни не важно, в каком направлении плыть, по течению или против. Главное, чтобы была яхта. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Что это такое?
2: Это называется раздача бабла.
1: С таким звуком.
2: Что такой рингтон? Это вот по этому рингтону люди все такие, хоп, кардиоприемником. Такие, а кто дозвонился? А кто что выиграет? А выиграет?
1: Я предлагаю, знаешь, что вот этот звук записать и в аэропорту, да. Когда задержка рейса. Да. Ваш рейс задержан.
2: Хорошо, не дай бог, чтобы все по расписанию было, ребята.
1: Пилюлю.
2: Максим из Читы до нас дозвонился. Максим, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Ну, у вас уже день, наверное.
3: Доброе. Ну, у нас 14.47.
2: 14.47, вот. Утречки совсем.
1: Да. Ну что, Максим, вы знаете правила игры против правил?
3: Да, конечно, каждый день слушаю ваше радио.
2: О, красота, приятно.
1: У вас виртуально получалось дойти до суперигры?
3: Нет, первый раз дозвонился.
1: Не-не-не, я имею в виду, когда другие люди отвечают. Вы могли бы вот оценить себя как победителя суперигры?
3: Получалось, но не всегда.
2: Нормально, ну сейчас попробуем еще раз. Нам приятно, что у нас в Чите есть свои люди. Озвучим правила на всякий случай для тех, кто будет за вас болеть, да?
1: Итак, Максим, у нас будет для вас 5 вопросов в первом раунде. Вы должны будете на них ответить за 20 секунд. Отвечать надо неправильно, но логично. То есть не абы какое слово называть, а логично, похожее на правду. Все, если сделаете правильно, поиграйте с нами в суперигру, заберете еще 5000, то есть итого 10.
2: Очень интересно.
3: Замечательно.
1: Все ли вам понятно, Максим?
3: Да, конечно.
2: Тогда поехали. Какая часть растения находится под землей?
3: Цветы.
2: Что измеряют в градусах?
3: Дальше.
1: Нет, дальше нельзя.
2: Что измеряют в градусах?
3: Сантиметр.
1: Сантиметр. Ну, такой мы ответ, конечно, не принимаем, к сожалению.
2: Слушайте, ну а что вы так?
3: Растерялся,
2: знаете, вы видоизменили нам правила. Вот,
1: дальше.
2: Потому что, вот, дальше. Следующий вопрос.
1: Да.
2: Знаете, из-за этого 1000 рублей вот так вот.
1: Вот вам еще и фанфары, Максим.
2: Максим, молодец! 1000 рублей! Ну, это как раз, вы знаете, чтобы абонентскую плату за связь оплатить, да, и дозвониться на нас еще раз, еще раз и еще раз. Максим, вас крепко обнимаем, Чите низкий поклон.
1: Антон, а можешь вот это вот успокаивающее свою руладу?
0: Игра против правил на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
6: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
7: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
8: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
9: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
10: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая.
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
3: Встречайте обновление в Стройландии! Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
7: Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России планируют еще больше ужесточить контроль за мигрантами и разрешить губернаторам вводить для приезжих особый режим пребывания на территориях конкретных муниципалитетов. Такие поправки внесли в Госдуму, пишет российская газета. В регионах давно пробуют подобные ограничения. Так, к примеру, в Петербурге мигрантам запретили работать в такси и доставке. Псков к этому списку добавил общепит, торговлю алкоголем и табаком. Камчатку на 4 дня отключат от интернета для ремонта линии связи. В ночь на среду, 12 августа, начнутся плановые работы по модернизации подводного волоконно-оптического кабеля. Камчатку переведут на резервный спутниковый канал. Мобильного и домашнего интернета на полуострове до конца недели не будет. Тем не менее, как заверили власти, голосовая мобильная связь, СМС, стационарные телефоны, а также банкоматы и крупные торговые сети продолжат работать. Утасу стала самой доступной рыбой России. Ее средняя отпускная цена в июле составила чуть больше 80 рублей за килограмм, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. На втором месте оказалась селедка. Тройку лидеров замкнула каспийская тюлька – 95 рублей за килограмм. Минздрав неоднократно заявлял, что россияне едят слишком мало рыбы. Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что рыбных дней в детских садах и школах станет больше. Ну и последний опрос показал, что летом россияне тратят денег больше, чем зимой. Основной статьей расходов становится отпуск. Также в списке ремонт квартиры или дома, дача и летний досуг. Ранее в ходе другого опроса выяснилось, что по выходным россияне часто тратят большие суммы, чем планировали изначально. В основном деньги уходят на питание вне дома и неожиданные заказы на маркетплейс. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Внимание, начинается тщательный досмотр вашего багажа.
1: Давай, досматривай, пожалуйста.
0: Да, доставайте свои чемоданы.
1: Держите.
0: Дорогие слушатели, мы сейчас будем виртуально, дистанционно досматривать вас.
1: Да.
0: И искать что-то необычное.
1: А если чтобы... найдем?
0: А если найдем, то обнародуем.
1: Ага, хорошо.
0: Необычную вещь, которую вы всегда берете с собой в отпуск. Главный досмотрщик сегодня у нас Антон Юрьев.
1: Да, естественно, начальник таможни Дим Морозов.
0: Да. В общем, давайте декларацию. Отметьте, пожалуйста, в наших личных сообщениях в мессенджерах.
1: И еще, будьте добры, не открывайте в любезности. Вот группа ВКонтакте есть, там, да, вот там пост, там под ним в Максе, шикарная группа, да, вот шикарная вообще тема. И там вот комментарии можно делать. Мы вообще все читаем, все любим. Бандероли, письма, пожалуйста.
0: С удовольствием, пожалуйста, напишите о том, что вы берете с собой всегда в отпуск, необычную вещь, но... только разрешенную законодательством.
1: Да.
0: Понятно?
1: Да, иначе не пропустим.
0: Все, пишите, очень ждем.
2: На русском радио.

0: давай не ждать, давай чемодан собирать. Это всем,
1: давай.
0: Всем, кто в отпуск собирается, вот мое наставление.
1: Пора расслабляться,
0: конечно.
1: Отдыхать, купаться. Вот.
0: Ну, потому что, ребята, вот в последний момент собирать чемодан, это вот, ну, это тяжело.
1: Да.
0: Это нервно.
1: Я вот каждый раз, когда приезжаю, думаю, все, я сделаю специальный чемодан, да,
0: который всегда будет готов.
1: Да, он все готов. Просто, чтобы, знаешь, как в этих иностранных фильмах, когда...
0: Но это не тревожный чемодан, это нормальный?
1: Не тревожный, тревожный уже давным-давно есть. Вот я имею в виду, чтобы я зашел, взял самолет.
0: Да.
1: Нет такого.
0: Почему?
1: Потому что этот чемодан, примерно, вот вчера дочка улетала в Сочи, вот, она говорит, слушай, а я возьму твой. Я говорю, слушай, может быть, не надо? Прихожу, чемодана нет, вещи аккуратно сложены в кучку. Спасибо, любимая. Вот так.
0: Ну, купи ей уже нормальный чемодан.
1: Нет, Антон, есть два чемодана.
0: Такой?
1: Два чемодана ей купили, но просто у нее такое настроение, сегодня я хочу черный. Все.
0: Папин, понятно. Все. Не, мы-то знаем, какой у тебя крутой чемодан, который ты купил на границе с Китаем.
1: Да, потому что, ну, это самое, там почему-то написано, если, знаешь, как-то неправильно прочитать. Чемодан Юрьева.
0: Да, да, да, мы помним это.
1: Это нормально.
0: Это, кстати, не шутка, ребят, это реально.
1: Реально, да, вот так вот. Сейчас, дорогие друзья, я вам хочу что-то рассказать. Вы готовы?
0: Вы готовы, дети?
1: Не, ну я хочу каким-то образом, чтобы аплодисменты были. Ну, правда, ну что это такое? Ну,
0: ну вот.
1: Спасибо.
0: А за что?
1: Ребята, за шутки, конечно же. Знаете, как отличить хорошую шутку от очень хорошей, а? Очень хорошую хочется рассказать кому-нибудь еще. Так что давайте, пожалуйста, проверим ваши шутки. Присылайте авторские шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие из них я, Антон Юрьев, прочитаю в эфире. А их автор ждет эксклюзивная футболка, ультракачественная, с текстом собственной шутки. Понятно? Вот это уже, знаете, не просто чувство юмора, это чувство стиля. А, все подробности где, Дима?
0: На сайте rusradio.ru.
2: Русские перцы!
3: Русские перцы на русском радио! Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
9: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
13: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио.

0: Дима Морозов, Антон Юрьев. Работают за троих. Русские перцы.
1: Нам вот тут, кстати, Алексей прислал из Беларуси сообщение, даже целых два. Ага. Я вот пытаюсь как-то логическую связь уловить. А значит, он пишет: «Привет всем, когда еду в отпуск, всегда в машине у меня лежит топор». Второе сообщение. Если еду в отпуск в Россию, всегда знакомые просят привезти сало и колбасы нашего производства. Вот это я понимаю.
2: Нет, это
1: у вас реально вкусное сало, колбаса
2: тут
1: нереальная.
2: Нет, да.
1: Шоколадки, класс.
2: Мороженое. Вот
1: мороженое белорусское, да. Ну, а вот топор, я так понимаю, это знаешь для чего? Ну, вот сейчас очень много каких-то бурь, ураганов,
2: да.
1: Постоянно падают деревья на дорогу. Я так понимаю, Алексей, он выступает вот этим спасателем, который, например, подъезжает к этому упавшему дереву и говорит: а у меня есть топор. И он рубит это все, как бы, людям
2: если
1: дрова.
2: Ты сворачиваешь на какую-то проселочную дорогу, к тебе подходит и говорит: здорово, здесь проезд платный. А открываешь дверь, ты дровосек, и все, и уходит, понимаешь? Вот, это нормально.
1: Ну, тоже хороший вариант. То есть вообще, если это законно, что у вас топор в машине,
2: а что незаконного-то?
1: Почему не возить бы?
2: А что незаконного-то? Может, он это самое, действительно дровосек, едет к великому Гудвину?
1: Ну, нормально. Не, на самом деле, это реально полезная вещь.
2: У меня вот...
1: Я тебе говорю, сейчас постоянно падают ветки на дорогу. Надо убирать.
2: Это понятно. У меня шуруповерт на машине. И что?
1: Он, к сожалению, от упавшего дерева не пригодится.
2: Это тоже... Что это? Законно? Незаконно? Нет же такого, когда ко мне люди стучатся в окошко, да? Говорят: простите, пожалуйста. Я... Нет же такого.
1: Давайте сменим тему. Вот Оленька написала, они в этом году взяли в отпуск. Знаешь что, Антон? Вот тебе с ними надо ехать.
2: Что?
1: Кофемашину. Настоящую.
2: Возьмите меня, пожалуйста.
1: Большую. Ехали вот на машине, без проблем, да. Загрузили в багажник, снимали домик на берегу моря. И, представляешь, они приехали туда, выставляют эту кофемашину, делают чашечку ароматного кофе на берегу. Кофе свой, кофемашина своя.
2: А я-то
1: что?
2: Вот точно, что я хотел, точно. У меня 24 сентября день рождения, я подарю себе, знаешь что? Вот, во-первых, инвертор, да, который от прикуривателя в машине, да, вот он идет, чтобы на 220 преобразовывать, да? А, вот, короче, и кофемашину. Вот, я понял. То есть я тоже остановлюсь где-нибудь. Осень, да? Я такой рыжий, листья такие рыжие. Я такой с кофейком такой.
1: Это должен быть имбирно-пряничный-тыквенный латте.
2: Фу!
1: К осени?
2: Фу, это на Патрика!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняются. У официальных дилеров.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать...

0: внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, что такого необычного вы берете с собой в отпуск или в поездку? Вот Анатолий нам написал, CD-плеер он берет. Это ему придает особую атмосферу. Ого.
2: Нормально. А диски он берет?
1: Диски
2: или
1: где
2: просто
1: вы
2: CD-плеер?
1: Сейчас же даже уже в компьютер не воткнешь.
2: А почему?
1: Ну, у меня уже компьютер без дисковода. У меня все уже без дисковода.
2: Боже ж ты мой, как ты живешь-то так? Что это такое?
1: Так все на флешке.
2: Все возвращается на круги своя. Ты даже дисковод, а кассеты, а бобины, извини меня.
1: Анатолий, возьмите карандаш и кассету. Это еще добавит вам атмосферки.
2: Да?
1: Ты знаешь, сидишь и релаксируешь.
2: Это вам не абы кто советует, а Дмитрий Лентопротяжный.
1: Да, да. А, кстати, бобины очень классная вещь. Там да. Хорошее качество звука. Вот Настя, кстати, если мы про звук говорим, звук наоборот. Она всегда с собой берет беруши.
2: Беруши?
1: Да, потому что нормального сна без них не будет в отпуске.
2: Беру-беруши?
1: Да, ну сейчас да, кстати, летом очень многие отели грешат вот этими вот громкой музыкой вечером,
2: ага,
1: у бассейна. Поэтому
2: да.
1: Беруши, конечно, выручают.
2: Да. А ты спишь такой и подпрыгиваешь на кровати.
1: Да, потом утром ты эти беруши ходишь по постели собираешь, куда они там закатились.
2: Да, просто уши вылетают.
1: Ну потому что у меня вылезают беруши из ушей.
2: Да?
1: У меня и наушники
2: попадают. По ночам вылезают беруши из ушей? Это фильм ужасов какой-то.
1: Я как Чебурашка, у меня все время все выпадает из ушей.
2: А ты просыпаешься, а беруши на подушке сидят, говорит, Дим, привет.
1: Ужас, какой кошмар.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы». Русские перцы.
1: Расскажите нам, что вы берете с собой в отпуск или в поездку.
2: Вот и так. Возьмите нас, пожалуйста.
1: Да, мы в пятницу поедем в Нижний Новгород.
2: Так это не они нас берут.
1: Ну, мы сами съездим. Ничего, нижегородцы, встречайте. Русские перцы. Вот Аня нам пишет, не знает зачем, тоже у них в путешествии на машине тоже всегда есть топор. Муж говорит, надо, значит надо.
2: Я полностью с ним согласен.
1: Вот, но больше всего удивило другое. Они были на отдыхе в Приморском крае. Так вот, отдыхающие на пляже, приехавшие на микроавтобусе, взяли с собой добротный деревянный стол. Вот такой с толстыми ножками. Раньше у бабушек такие были, неподъемные.
2: Ух ты.
1: Нашему удивлению не было предела, когда они этот стол из микроавтобуса вытащили, поставили на пляже на песок. Наверное, так и ехали из Хабаровского края, прямо вот сидя за этим столом.
2: Короче, во-первых, не сдует. Да,
1: да, да.
2: Это точно. Во-вторых, знаешь, это такой стол, который, если уже будет уходить в песок, да, то наполовинку точно. И в-третьих, ощущение дома.
1: Конечно.
2: Вот как дома, понимаешь?
1: Можно всех собрать ведь за этим круглым. Он наверняка круглый, этот стол.
2: Конечно, он еще раздвижной.
1: Раздвижной. Серединку еще деревяшку можно поставить.
2: Из круга в овал. Так называется наше с тобой новое пляжное шоу. А будь добр, еще раз скажу. Дамы и господа, в Нижнем Новгороде встречайте.
1: Давай. В эту пятницу в Нижнем Новгороде встречайте главное утреннее шоу страны. Русские перцы!
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.

0: круглосуточно. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru16+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountgeta.t2.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
12: Реклама ООО «НТТ ОГРН-1.

0: Офис-маг. Это город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: А между нами снова Орлов, Лов, Лов.
2: Не-не-не-не-не, я тут между вами, не-не-не, я.
3: Все нормально, я с краю.
1: Не, подожди, по кругу ты получается, что сидишь между нами.
3: Я издалека посмотрю на вас.
2: Нет, между вами вот Полина, куда вы ее дели, кстати, как? Где вот она?
3: Слушай, извини, человек будет
1: позагорать искупаться. Она узнала, что придешь ты сегодня и решила не приходить.
3: Потому что она не может сдержаться.
2: Что за мужское шоу такое? Что за мужское шоу такое?
3: Мужское шоу.
2: Независимый голос, женский, ты же понимаешь, мужчина, женщина, просто два разных мира.
3: Хорошо, я вспомню, что я
2: актер. Это не твоя роль, да?
3: Хорошо.
2: Так, ребятки, я слышал ваше утро.
3: Давай, ты чемодан принес?
2: У меня такая маленькая история. У меня дочь, как каждый раз, когда я уезжаю, это чувствует, это знает. Я всегда, и у нас такая, знаешь, договоренность есть. Я всегда собранный чемодан ставлю на пороге накануне. И она всегда на него цепляет что-то от себя. Это может быть игрушка, это может быть наклейка, это может быть что-то, какая-то игрушка, которую должен обязательно ей привезти обратно. И поэтому, если видите большого мужчину, это я, симпатичный, красивый, брутальный.
3: С более большим медведем.
2: Да. Но там может быть, не знаю, какая-то умилительная игрушка, даже это если большая. Это, значит, я. Бывало такое, что да, маленький чемодан, она мне огромного медведя свое дает, и мне договоренность. Я, значит, везу его куда-то там на командировку, и обязательно должен вернуть ей.
3: Слушай, надо дочерей познакомить, потому что это лучший способ, чем не с тобой, а наших дочерей познакомить. Потому что это лучший способ, чем моя год назад на черный брутальный чемодан. Она просто взяла и за вечер стразиками наклеила сердечко розовое. Да? Я еду, и она говорит, как мило. Я говорю, что случилось-то? А у меня чемодан с черепом черный. Ну, ты видел. Вот. И там такой... Я думаю, ой, приятно.
2: Класс.
3: Жалко, что не жена, конечно. Ну, ладно.
2: Сразу на всех не напасешься.
3: Поверь мне, шоу-бизнес. Напасешься.
2: Согласен, да.
3: У меня есть официальный поставщик.
2: Филипп
3: Петрович.
1: Есть поставщик страз у нас.
3: Да, поставщик страз. Страстный такой вообще.
1: Все, давайте оставляем Орлову на 5 часов ближайших.
3: И закрываем дверь, чтобы не сбежал. Да?
1: Да.
3: Все нормально.
2: Между вами, да. Доброе утро всем.
3: Макс Орлов здесь остается, Морозов, Юрьев сваливают до завтра.

0: и перцы на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Татарстана. В республике после атаки беспилотников на город Нижнекамск объявили траур. Решение принял глава региона Рустам Минниханов. Ранее власти сообщили, что в Нижнекамске были атакованы производственные объекты. Сообщалось, что погибли люди, точное число не раскрывалось. Сегодня утром в Нижнекамске объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей призвали принять меры предосторожности. В Министерстве энергетики заявили о достаточном уровне производства авиакеросина в стране. Запасы самолетного топлива отвечают потребностям перевозчиков. В августе производство авиакеросина вырастет еще на 4%, сообщает пресс-служба ведомства. На прошлой неделе власти предложили смягчить требования к авиакеросину и повысить температуру его замерзания с минус 60 до минус 50 градусов. К другим новостям. Потребление яиц в России достигло максимума с 1985 года. В прошлом году на одного жителя в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Лидерами по поеданию яиц стали жители Вологодской области. Ненамного отстают Белгородская и Калининградская области. По словам диетологов, на фоне дороговизны мяса яйца остаются одним из самых доступных источников белка. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу состоялись матчи третьего тура. Главным событием футбольных выходных стала сенсационная победа дебютанта премьер-лиги московской команды «Родина» над действующим чемпионом петербургским «Зенитом» 2-1. С таким же счетом «Спартак» на домашней арене в Москве проиграл вице-чемпиону «Краснодару». В итоге краснодарцы единолично возглавили турнирную таблицу. Розыгрыш третьего тура завершится сегодня матчем в Воронеже, где «Факел» примет грозненский «Ахмат». Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире русского радио Макса Орлов.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Макс Орлов.
3: Утро понедельника, ну или не утро, что там у вас по часам? Организм-то проснулся, а душа еще где-то там, в выходном дне, в воскресенье. Но впереди новая неделя, новые планы, целых 5 дней, чтобы совершить что-нибудь, ну не знаю, великое, большое, ну или хотя бы разобрать почту. В общем, да, кофе в руки, музыку погромче, понедельник сам себя точно не победит, сделаем это вместе. У микрофона с этого часа Макс Орлов, большое спасибо нашему утреннему шоу «Русский перцем». Ну, а дальше все беру в свои руки, и у нас точно все будет хорошо. Полетели!
4: Если хочешь танцевать,

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
1: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: Алло, алло, алло, Шенька. Светловолосый паренек. Алло, алло, аленушки. Гадают на любовь.
2: Русское радио.
4: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
2: Только любимые.

знаю, у меня одного так, когда слышишь такие вот подобные высокие песни, голова задирается наверх и начинаешь разглядывать там голубое небо. Что там над головой? Звезды у вас или что? Ну, в общем, что-то над головой, потому что любовь выше облаков, когда голова уже где-то там, в небесах, а сердце, ну, а сердце не может понять, нам туда или все-таки сюда. Потому что за плечами остается опыт, который тебе подсказывает либо быть чуть осторожнее, либо наоборот, по молодости, по юности, эх, в омут с головой. Ну, так или иначе, слушайте сердце, оно точно не промахнется и подскажет, особенно если это ваше сердце. Владимир Пресняков только что на русском радио про большие-большие чувства. Ну, а наши чувства к вам понятны и известны, и поэтому продолжается наш союз и далее. Понедельник, 10 августа, микрофон Макс Орлов, и здесь для вас самая лучшая любимая музыка.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: наконец. Наконец понял все. Причем желательно уже после того, как женщина объяснила ему вот это уже раз 15. Но второй шанс — штука серьезная. Его дают не, наверное, не красивым словам, на которые мы, мужчины, способны, а поступкам. Так что, мужчины, если уж попросили еще один шанс, не потратьте его на очередное. Да, я все понял. Покажите, что поняли. Да, еще один шанс. Это Вячеслав Макаров на волнах Русского радио. Новинка. Ну, оценивайте, конечно, вам. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио здесь. И мы продолжаем.
1: Я больше

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Новинка, кстати, в эфире Русского радио. Это Марго прямо сейчас, а я вот сижу сейчас в нашем прекрасном музыкальном офисе Русского радио и думаю, ловлю себя на мысли, а мы сегодня точно вообще работаем? Может быть, не надо сразу вот так вот бросаться и покорять мир, сделать одно дело, потом второе, поймать ритм. Вечером обязательно выйти из офиса, вспомнить, что вообще-то там лето. Так что планы, конечно, рабочие, настроение точно летнее. Я вот так смотрю на все проходящие лица, улыбающиеся. Да, привет всем вам. Я надеюсь, что мы с вами в одном ритме. Если что, музыка поможет нам встать, поработать плодотворно, ну и потом обязательно отдыхать.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
6: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
8: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Если вдруг потеряли тот самый ориентир по жизни, если вдруг запутались и сердце ваше молчит, тогда, быть может, нужно прислушаться к чувствам, потому что они точно подскажут какую-то дорогу. Я не сказал главную дорогу, я сказал, что какую-то. Потому что иногда разум затуманенный, ты пытаешься поймать хоть какие-то знаки, хоть какие-то сигналы. И вот тут на помощь приходит то самое сердце, те самые чувства. Да, в чувствах тоже нужен компас, как поется в песне Сергея Лазарева, потому что разум говорит нам туда, опыт предупреждает: нет, только не туда, там мы уже были. А сердце при этом, конечно, уверенно показывает вообще в другую сторону. В общем, разбирайтесь сами. Самое интересное, иногда, в общем, сердце знает дорогу, но ты делаешь все иначе. Так и завелось, что русское радио показывает вам верное направление, говорит, что все будет хорошо, так тому и быть. У микрофона Макс Орлов. Прямо сейчас добро, а значит, творим и излучаем. Все для вас. Отличного понедельника и хорошей музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветра.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Вначале о законотворческой деятельности. Социальные службы смогут обращаться в полицию для поиска родственников детей, оставшихся без попечения родителей. Такой проект закона подготовили в МВД. Сейчас, как пишет газета «Коммерсант», у сотрудников опеки нет права обращаться к правоохранителям, а у полицейских, в свою очередь, нет обязанности помогать в поиске родных ребенка. Документ призван исправить эту ситуацию. Минцифра предложила изменить правила оказания услуг телефонной связи для ужесточения контроля над оборотом специальных сим-карт, которые используются в банкоматах и платежных терминалах. Это сегмент радиотелефонной связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет газета «Ведомости». Чтобы не позволить мошенникам использовать такие сим-карты анонимно, без идентификации, министерство предложило регистрировать их на единой платформе и запретить регистрацию таких симок из-за границы. В МВД напомнили об обязательных отметках в российском паспорте. Должны быть указаны регистрация по месту жительства и воинская обязанность. Еще 7 видов отметок можно поставить по желанию. Это в том числе сведения о браке, о детях в возрасте до 14 лет, а также данные о ранее выданных паспортах. В МВД посоветовали не отказываться от отметки о ранее выданных паспортах, поскольку она может упростить подтверждение данных при обращении в государственные органы. В завершении новости кино. Фильм «Последний богатырь Колобок» стал лидером кинопроката в России за прошедшие выходные. С момента выхода на экран в минувший четверг лента собрала почти 250 миллионов рублей. Это пятый фильм киновселенной «Последний богатырь». На втором месте по кассовым сборам оказались «Смешарики сквозь вселенные». Тройку лидеров замкнул «Майкл». Биографический фильм, так называемый «Байопик» о певце Майкле Джексоне. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Утро, день, вечер. Не знаю, в каком режиме вы спите, просыпаетесь. Но так или иначе, начало новой рабочей недели. Понедельник, день великих обещаний. Вот начну, или там далее по списку, новую жизнь. Или возьмусь за дела, или возьмусь за себя, или буду все успевать. Или к обеду план обычно корректируется до, хотя бы что-нибудь успеть. Но ведь неделя только начинается. Так что без подвигов просто поймайте свой ритм сегодня. Включите музыку, двигайтесь вперед. Понедельник, как говорится, тоже человек. Ну, почти. Русское радио с вами. Точно не заскучайте. И вновь напомню, что все обязательно будет хорошо. Наше лето продолжается.

0: Реклама. Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРН П 320-352-52-00-335-51.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: виной. Кто всему этому я перепутала? А вот те самые бабочки в животе. Им-то вы доверяете? Да, думала, что любовь. Бабочки, сообщения. До ночи, до утра. Сердце куда-то несется постоянно. Мысли, а потом вдруг выясняется, перепутала, не любовь. Да, просто очень убедительная демо-версия была. Ну, ничего страшного, зато теперь настоящее чувство будет с чем сравнить, и уже, наверное, сейчас не ошибешься. Это «Серебро» на волнах Русского радио. На очереди у нас еще одна слезная, очень разбитая история. Это о Насте, Дима Билан. Хотя, может быть, в ней кто-то не отыщет что-то такое интересное и светлое. Далее для вас на русском.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Последнее прощай. И сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория
10: 16+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 15+. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.
13: Расскажи

0: Представь себе среди огромного неба вокруг миллиарда звезд, а поговорить все равно не с кем. Да, Луна ведь при этом не выглядит несчастной, да? Она просто ждет своей ночи, светит себе и ни за кем не бегает. Может быть, и нам иногда стоит вот так же побыть наедине с собой и помнить, что одиночество — это не навсегда. Иракли Ликастар на волнах Русского радио. Ну, погрустили и буде. Все точно буде хорошо, потому что есть Русское радио, и наше настроено прекрасное, хорошее, светлое, и еще пока летнее будущее. У микрофона Макс Орлов. Совсем скоро дискотека «Авария». Мона, и в середине часа не пропустите. Очень вкусная рубрика, не только для голодных, кстати, называется «Вкусная жизнь». А пока ловите новинку.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол, мой хит, мой топ, сквозь временный топ, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: русском радио «Вкусная жизнь».
1: Вкусная жизнь.
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Лето, пора урожайная. Сообщили мне, что хороший урожай баклажанов в этом году. Богат баклажан и на факты. От ботаники до кулинарных хитростей. С ботанической точки зрения это ягода. Плод баклажана развивается из цветка и содержит семена. В кулинарии его обычно считают овощем. Кстати, к этому семейству посленовых относятся томат, перец и картофель. Родина – Индия. Дикие предки баклажанов до сих пор встречаются в тропиках Юго-Восточной Азии. Оккультуривать растения начали более 1500 лет назад. Путь в Европу был непростым. Через арабских торговцев баклажан попал в Европу. Сначала в Испанию, затем в Италию. Долгое время европейцы относились к нему с недоверием из-за принадлежности к семейству посленовых, к которому относятся и ядовитые виды, а также из-за горечи в ранних сортах. Существовал даже предрассудок. В Италии плод называли «безумное яблоко», полагая, что он вызывает сумасшествие. В России у баклажана было много народных имен. Его называли «бадаржан», «подаржан», «синенький», особенно в южных регионах так называют. Еще встречается название «демьянка». По одной из версий, плоды созревали ко дню памяти святого Демьяна. Вот такой он баклажан.
0: Русское радио.

Что дискотека только, не знаю, по пятницам и субботам. На улице солнце, лето, музыка играет, все хорошо. А то, что сегодня понедельник, исключительно проблема календаря. Так что да, мы прибавляем громкость, потому что иногда лучший способ начать рабочую неделю — немного потанцевать ей назло. И русское радио вам в этом обязательно поможет. Меня зовут Макс Орлов, это я. Всем здравствуйте, всем, кто с нами. Ну и, конечно, музыка и песни для вас.

0: танцорах на интернет-просторах.
1: Русское радио. Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
8: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: Русское радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки!
11: Гарик Харламов.
13: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
11: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
12: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
14: 6+.
15: Самый популярный летний суп – окрошка. Салат, который почему-то решили залить квасом. Но как же вкусно, а? Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

да, тысячу раз говорил ему, говорил ей, говорил себе, чего делать, чего не делать, и каждый раз попадаешься на эту удочку, на эту уловку, потому что жизнь, она подкидывает свои виражи, свои сценарии, и не всегда ты, в общем, вправе что-либо переписывать. Отрицательный результат тоже результат, поэтому, что бы там ни случилось, нос по ветру держите, выше нос, да, и только вперед. Все будет хорошо. С вами Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Общегородской зарядкой открыли День физкультурника жители Вологды. День физкультурника является общероссийским профессиональным праздником. В этом году он выпал на 8 августа. Утро этого дня активные вологжане встретили на стадионе «Динамо», где прошла общегородская зарядка. Зарядку для вологжан провели коллектив по чирспорту «Корона» и ее руководитель Татьяна Проничева. Комплекс упражнений был составлен таким образом, чтобы его могли выполнять и дети, и взрослые. После зарядки спортивные активности продолжались на муниципальном этапе фестиваля ГТО. В регионе регулярно занимаются спортом 67% населения. Инвестор завершил демонтаж кровли и старой отделки фасада речного вокзала в Вологде. К первому этапу работ по восстановлению здания речного вокзала подрядная организация инвестора приступила в июле. Сейчас на объекте работает порядка 10 специалистов. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу оконных конструкций. Куратор народной программы «Единой России» по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что архитектурные формы и внешний вид вокзала должны остаться в привычном для вологжан виде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Детском радио.
1: Ну что, в понедельник в офисе можно определить по звукам. Клавиатура там что-то там, клац. Не знаю, принтер, тяжелый вздох коллеги. Но стоит включить хорошую музыку, и вот рабочая неделя уже выглядит не так страшно, согласитесь. Так что мы прибавляем громкость, это русское радио, пускай хотя бы у понедельника будет хороший саундтрек. Хотя, что-то мне подсказывает, и завтра, и послезавтра все будет с этим в полном порядке. У микрофона Макс Орлов, мы вместе, и это здорово.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Hello.
7: Ni hao. Xinchao.
8: Merhaba.
6: Привет.
0: 150 стран. Один язык. Язык UnionPay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
9: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
10: Пока я завтракал, стемнело.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

Да, я теперь стал сам переживать. То ли за мопед, то ли за невесту, то ли за гостей, потому что свадьба, судя по всему, теперь под вопросом. Ну что ж, Настасья Самурская, Стас Костюшкин на волнах Русского радио. Интересная, захватывающая история. Аж за сердце схватился. И говорят, что где-то на просторах интернета существует еще одна нестандартная версия этой песни. Ну что ж, поищите, если интересно. А пока мы же движемся далее. У нас с вами планов громадье. Наслаждаться летом и слушать музыку. С этим, кстати, справляемся лучше всего. Это «Русское радио».

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Люди почему-то радуются не только уменьшению очереди перед ними, но и ее увеличению позади. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: крепче, ближе, поближе, без остатка раствориться.
1: Да, намек на нас. Мы тоже всячески намекаем, что да, мы здесь. Эй, русское радио. Поэтому, если у вас есть склонность какая-то или талант придумывать шутки, да и вообще вокруг себя собирать своей улыбкой или дарить эти улыбки, тогда, быть может, это для вас. Дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться. Потому что можно придумать шутку, прислать на сайт русрадио.ру, знать, что лучшие шутки обязательно прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева. Автор получает в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну и, в общем, это, наверное, популярность. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Творите, дерзайте. Все это русское радио.

0: поете, или я один тут в студии, одинешенек. Я верю в слушателей радиостанции. Знаю, что пританцовываете, поете, даже если, может быть, сегодня что-то там не складывается. Я желаю, чтобы к вечеру у всех было настроение на одном прекрасном, хорошем, летнем, достойном уровне. Но это песня, которая объединяет, особенно если твоя команда побеждает.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» – для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» – уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
10: Категория 16+.
11: Русское радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
11: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
12: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
13: 6+. Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

Погода. Не верю. С русским радио, с нашей музыкой. В общем, все должно быть максимально прекрасно. О своем настроении рассказывайте в следующем музыкальном часе, в котором у нас снова заказов. Сейчас привет и поздравления. Очень ждем вас.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
9: У вас урожай? И у нас урожай. Урожай скидок. Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
10: О, стройландия.ру. 46-09-60. У Адренбург. АСТ-автомчик 28А. ОГРН 115. 565-804-3961.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
12: На

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить больницы от налога на недвижимость. При этом льгота, согласно инициативе, не будет распространяться на помещения, переданные коммерческим организациям или используемые для деятельности, не связанной с медицинской помощью. Соответствующее обращение поступило на имя главы Минфина Антона Силуанова. Сейчас налог на имущество назначают регионы, ставка может превышать 2%. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Как уточнили в общественной палате, если испытательный срок матери малолетнего ребенка все-таки назначат, это условие признают недействительным. И возможное увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. В России вне штата работает свыше 40% занятого населения. Это около 30,5 миллионов человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат. Несмотря на попытки властей обелить рынок труда, это число почти не сокращается. За год, напротив, оно увеличилось примерно на 80 тысяч. Большинство работающих вне коллективов – легальные индивидуальные предприниматели и самозанятые. Однако, по мнению надзорных органов, за такими форматами могут скрываться зарплаты в конвертах и подмена трудовых договоров. Ну и последнего. Во Владивостоке поймали рекордного тунца длиной более 2 метров. Он попался на удочку в Уссурийском заливе. Рыбаки вышли в море на катере и использовали специальную снасть для ловли тунца. Длина пойманной рыбы составила 2 метра 12 сантиметров. Прежний рекорд оказался превзойден на 5 сантиметров. Вес нового рекордсмена пока не определили. Однако для международной классификации используется показатель длины. Поэтому взвешивание тунца в данном случае на фиксацию рекорда не повлияет. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

0: По данным Яндекс.Погоды, Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе.
6: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минэнерго заявили о достаточном уровне производства авиакеросина в России. Запасы самолетного топлива отвечают потребностям авиаперевозчиков, тем более что в августе производство керосина вырастет еще на 4%, сообщили в пресс-службе ведомства. На прошлой неделе Кабинет министров предложил смягчить требования к авиакеросину и повысить температуру его замерзания с минус 60 до минус 50 градусов. Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализационных сбросов. Такой законопроект подготовили совместно в Госдуме и Совете Федерации. Авторы объяснили свою инициативу тем, что у водоканалов не хватает средств на модернизацию изношенных сетей водоотведения, построенных еще в советское время, а нагрузка на них выросла, поэтому и предлагается освободить их от дополнительных трат, пишут «Известия». Министерство природы законопроект концептуально поддержало. Так называемые накрутки цен на школьную форму и другие принадлежности для детей накануне нового учебного года недопустимы. С таким заявлением выступила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. Сами родители часто говорят, что серьезная трата для семейного бюджета – школьная форма, отметила Львова-Белова. Она пообещала добиваться справедливости через Федеральную антимонопольную службу. Тем временем Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл ежегодную бесплатную горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. В течение двух недель до 21 августа по телефону можно проконсультироваться по разным темам, в том числе по вопросам школьного питания. Работает единый федеральный номер, а также региональный телефон можно узнать на сайтах местных органов ведомства. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Ну, наконец-то! Наконец-то! Вот она! Студия Русского радио. Вот он микрофон, вот он пульт, лампочки моргают. И вы, конечно же, дорогие любимые слушатели, здравствуйте! Я скучал. Я всегда в отпуске скучаю по эфиру, по нашему с вами общению. Мальчик-бродяга вернулся. А я действительно все две недели был бродягой. Ну, в плане бродяга. Ходил, бродил. У меня отпуск был такой необычный, непривычный для меня. Это был не пляж, не море. Это был круиз. Но, давайте так, на неделю у меня для вас точно хватит рассказов, поэтому давайте буду дозированно выдавать вам информацию. А пока она. Она главная музыка на русском. Сергей Лазарев и Татьяна Крутукова. Вот так начнем новый музыкальный час на Русском радио. Иван Соловьев, это я. Мы вместе. Привет.
2: Полевые.

0: несемся кто куда.
1: Вот для меня самое настоящее сокровище — это, конечно же, путешествия. Обожаю на своей карте путешественника, знаете, так вот галочки новые ставить, отмечать новые города, новые страны. Так вот, ребятки, за прошедшие 2 недели, что я был в отпуске, я посетил 5 новых городов и 1 новую страну. Ну, давайте сразу скажу, да, это Греция, я там не был до этого ни разу, а тут и остров Корфу сразу, и Афины. Но меня, как главного кулинара русского радио, конечно же, первым делом интересовала вся вот эта вот гастрономическая составляющая. Ребята, я столько новых вкусов, столько новых блюд для себя открыл, просто какая-то фантастика. Ну вот, например, для затравки, греческое блюдо мусака. Вот давайте признавайтесь, кто пробовал, кто вообще знает, что это такое? Я, ребятки, запланировал это приготовить, потому что это вкусно, сытно и несложно. Ну а если вы впервые слышите об этом блюде, посмотрите прямо сейчас в интернете описание. Я думаю, описание взбудоражит ваш аппетит. Мусака по-гречески. Ну а пока звонки на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском.
1: Ближе к телу.
2: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов.
3: В понедельник в 20:30.
2: Ближе к телу с Леной Журавлевой.
1: Ближе к телу.
2: На русском радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
4: Наполовину мой, я обернулась птицей.
2: Только лучше.
5: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
2: Только любимое.
6: Танцую, как будто рядом океан.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: Угаром 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Обожаю новые знакомства, обожаю новых людей, которые появляются в моей жизни. Ну, я не скажу, конечно, что это все переходит в какую-то настоящую такую крепкую дружбу. Вот в отпуске, да, это как в поезде. Попутчики на 1, 2, 3 дня или на пару вечеров. Всегда же приятно узнать новое, да, новых людей, как люди живут, кем работают, откуда приехали, чем вообще занимаются. Вот я сейчас хочу воспользоваться своим таким служебным положением. Передам привет супер ребятам. Рустам, Алсу, пара семейная. А вам привет. Евгения, Дима из Иркутска. Муж с женой только поженились, у них было путешествие романтическое. И вам тоже большой привет. И Катюшке привет из Волгограда. В общем, ребятки, что я хочу сказать. Будете в отпуске, не стесняйтесь новых знакомств. Не бойтесь общения. Это всегда здорово. Меня зовут Иван Соловьев. Вы слушаете «Русское радио». Юрий Киселев. Далее группа «Серебро». Ну а дальше, конечно, больше.
1: Бессонный

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, на офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
1: Компьютеры прилетели.
0: О, гномы.
2: Да.
0: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел. Все, и все съехались на рабочие места обратно, да.
2: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть.
0: А,
2: то есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
2: работал.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+. Вкусный!

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Ай, как мне это знакомо. Хватит, прошу. Так я себе говорил все две недели, когда проходил мимо всевозможных вкусностей. Мороженое, пирожное, булки, плюшки. Иван, хватит, хватит. Но потом я, знаете, быстро себя взял в руки и сказал. В отпуске, вот понимаете, вот все запомните, в отпуске нельзя себя ни в чем ограничивать, иначе все пойдет не на пользу. Ну, в общем, что в итоге? По итогу я сегодня впервые с утра встал на весы. Ну, ребятки, 3,5 килограмма сверху. Ну, это же ерунда полная. Пару недель, пару рабочего режима, вот такого, пару недель рабочего режима, и эти 3,5 килограмма, как будто бы их и не было, даже еще и меньше будет. А вообще мне подписчики сказали, что, Иван, не парься, это отек на 3,5 килограмма. Ладно, ребятки, приятного аппетита, если кто-то сейчас вдруг чем-то перекусить решил. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения и хорошего дня.
1: Помнишь,

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Черри.дом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Черри.домстрой».
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 200 86. 58 200 86.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: а я говорила, я предупреждала.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Гастрономический автобус прибыл в Вологду. В областной столице завершается подготовка к созданию новой точки гастрономического притяжения. Рядом с домом номер 3 на Каменном мосту остановится гастрономический автобус. Объект приехал в Вологду. Сейчас ведется работа по подключению подвижного мини-ресторана к электричеству. В регионе по инициативе губернатора Георгия Филимонова и под эгидой Ассоциации ательеров и рестораторов реализуется проект «Гастрономический код Вологодской области». На сегодняшний день к нему присоединились порядка 60 организаций. Строительство всех детских площадок запланировано на этот год завершено в Вологде. Специалисты завершили строительство 3 детских площадок на улице Михаила Поповича 18-20, на улице Архангельской 11 и улице Карла Маркса 117. Также перечень научных детских игровых зон пополнила новая научная площадка по направлению физика на площади Федулова. Обновление детских площадок проходило в рамках стратегии 2.0 губернатора области Георгия Филимонова и народной программы. На благоустройство из городского бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Работы приурочены к юбилею областной столицы в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, не скажешь, что горе, но, знаете, как-то в мурашки по телу побежали. Два раза я сегодня уже услышал слово «сентябрь». Первый раз, когда увидел рекламу школьных тетрадок, учебников, школьной формы. И вот сейчас в выпуске новостей Рустам Каримов рассказал, что бабье лето в сентябре будет теплым. Ну, эта новость, конечно, ободряет. Вы слушаете «Русское радио» в нашем эфире. Всегда с погодой все хорошо. Николай Басков, а Настя и Дима Билан в дуэте прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Очередной музыкальный час здесь на русском. И все это для вас, для наших любимых слушателей.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Мерхаба.
3: Привет.
4: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
5: Услугу предоставляет Аурус Сельхозбанк. Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
6: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большое.

громко! Да, дорогие девчонки, когда мужчина вам говорит эти слова, вот такие вот слова, как у Николая Баскова, «Тебе одной, только для тебя, только ты у меня», это значит правда на 100%. Что касается чувств, мы, мужчины, врать не умеем. Если сказал он тебе «ты у меня одна», все, значит, ты у него одна. Вот в данный момент, но в данный момент ты у него одна. А вы благодарите своих мужчин, конечно. Вот придет сегодня муж вечером с работы в понедельник. Злой, голодный, холодный. А вы его так хоп на кухне. Вот, дорогой, все для тебя одного. Все, что ты видишь на столе и в холодильнике, тебе одному, пожалуйста, приступай. Вы слушаете Русское радио. Иван Соловьев, это я. Все для вас. Максим, Сергей Лазарев и Алсу здесь на русском. Я твою

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Недавно бросал хлеб лебедям, сорвал балет. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Кухня. Вкусно на русском.
1: Я знаю, что вы будете готовить сегодня на ужин. Будете готовить то, о чем я вам сейчас расскажу. Ну, потому что это мы любим. Это просто, это очень вкусно. А назову я это блюдо «Курочка под шубой». Берем филе куриного бедра, накрываем пищевой пленкой и слегка молотком отбиваем. Затем убираем курицу в чашу. Немного соли и соевого соуса. Можете, кстати, добавить соус терияки. Руками жамкаем и оставляем минут на 15 мариноваться. Затем выкладываем филе на противень, на расстоянии друг от друга, каждый кусочек. Поверх тоненькие дольки свежего помидора. Теперь соус. Сметанку смешиваем с кисло-сладким соусом в пропорциях 2 к 1. Наносим этот соус на помидоры и укрываем натертым на крупной терке сыром. Убираем в духовку 200 градусов на 30 минут, может чуть больше. Все, все, ребят, минимум финансовых затрат, времени на приготовление, а вкус, ну, просто огонь. Вся семья будет довольна. Конечно же, для вас видеорецепт подробный есть, с указанием всех ингредиентов и их количества. Заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, в поиске в Макс наберите Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Что слушает страна? Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО

0: круглосуточно.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Русское радио приглашает.
13: Здорово, кожаные мешки!
12: Гарик Харламов.
14: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
12: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
13: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
15: 6+.
16: Раньше я боялся темноты. Но вчера мне принесли квитанции за ЖКХ. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И мусора немножко. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

ребятки, приветы. Приветы сейчас ваши будут очень нужны, они будут очень важны, потому что стол заказов, наш любимый с вами стол заказов начинается в 17.00 после выпуска новостей. Обязательно примите участие, потому что, ну, действительно, надо передать привет родным, дорогим, любимым людям или поздравить, я уверен, есть наверняка какой-то повод. А как это сделать? Проще простого. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Вот они мы. Сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях пишите. Пишите приветы, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего дня всем. Держи за

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
6: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
7: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба до конца года приостановила использование биржевых цен при госзакупках топлива. Как пишет ТАСС, в этом случае будут учитывать данные Росстата. Ранее правительство временно сократило норматив по биржевым продажам бензина с 15 до 10%. Такое же решение собирались принять по дизелю. Кроме этого, в Кабинете министров не исключили, что при необходимости норматив снизят до 2%. В Госдуме предложили альтернативу льготной ипотеке. В Думском комитете по строительству и ЖКХ заявили, что даже с такими условиями многие семьи не могут позволить себе купить квартиру. Основная причина – высокие цены, особенно в крупных городах. В этом случае депутаты предлагают развивать сектор наемного жилья с низкими ставками. Субсидировать программу должны местные власти. С предстоящего октября льготную ипотеку планируют ужесточить. Среди прочего, ставку привяжут к числу детей в семье. Минцифра предложила привязывать сим-карты к МТМ-устройствам. Это датчики, сенсоры, банкоматы, умные счетчики и другие устройства, которым необходима мобильная связь. В ведомстве говорят, что такие симки следует регистрировать, чтобы мошенники не могли использовать их анонимно для незаконных рассылок и обзвонов. Предполагается, что оператор связи заблокирует номер, если сим-карта окажется в незарегистрированном устройстве. Хорватия пересмотрела свое решение об отказе российским гимнастам в визах. Разрешение на въезд получили четверо спортсменов, в том числе олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Как пишет РИА Новости, за представителей российской сборной вступился Хорватский гимнастический союз. В предстоящий четверг в Загребе стартует чемпионат Европы по гимнастике. Там состоится отбор на чемпионат мира. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. На русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А вы знаете, вечерний стол заказов, особенно в понедельник вечером, это как глоток свежего воздуха. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Ну что, давайте передавать друг другу приветы, давайте поздравлять, желать хорошего настроения. Сделать это проще простого. Заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу «Русское радио». Уже опубликован пост о том, что стол заказов вовсю начинает свою работу. В комментариях жду ваши приветы и поздравления. Вижу и читаю. Привет, «Русское радио». Привет передаю бабушке Свете, маме Юле и папе Жене от Вари. Привет, «Русское радио», пишет Даша. Передаю привет любимой маме Юлии Владимировне. Она работает в детской поликлинике. Мама, я тебя очень сильно люблю и с нетерпением жду тебя дома. Твоя любимая дочка. Привет, «Русское радио». Улетает мой привет любимому мужу Виталию в город Саянск, Иркутская область. У нас отпуск, отдыхаем на даче и, конечно же, слушаем «Русское радио», сообщает Юля. Шикарного вам отдыха.
0: Стол заказов на русском радио.

0: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
1: Все сразу мне и не по карману.
2: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
5: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
5: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
13: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
14: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
15: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
18: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
19: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну какие вы молодцы, огромное количество сообщений. Спасибо вам за это. Привет Донецку, огромный привет Роману Петровичу. Хочу сказать, чтобы был такой клёв, который был вчера, пусть он таким и будет завтра. Понятно. Привет, Русское радио. Поздравляю хорошего человека с новосельем, а также с первым рабочим днем. Иван, с приездом вас. Скучали сильно, Марина. А, это мне сообщение адресовано. Спасибо большое. Привет, Русское радио. Привет мужу Пашулечке. Я его люблю. Давай-ка пельмешек налепим. Светлана из Волгограда предлагает. Шикарный план. Я считаю, понедельник вечером только этим и нужно заниматься. А у меня день рождения, сообщает Ленурик из Заволжья. Я хочу пожелать себе всего самого хорошего. Хорошего здоровья, счастья, душевного покоя. А завтра день рождения у сына, у Саши Мельникова. Ему 20. Люблю его, желаю много здоровья и счастья. Так, Ленурик, ну давайте, конечно же, от нас тоже поздравления с днем рождения, чтобы все было хорошо. Огромный привет мужу улетает. Он у меня самый лучший. 8 августа мы отпраздновали 12 лет. А вот такое впечатление, как будто только вчера встретились. Люблю тебя, мой Александр, твоя Нина, город Армавир.
0: На русском радио «Стол заказов». We'll be right back.

0: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
20: 18+. Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Как же здорово, что есть такая замечательная передача, как «Стол заказов». Это я уже читаю сообщение, пишет нам Александр. Хочу поздравить от всего сердца и признаться в любви Кате Марухиной. Люблю тебя больше жизни, Александр В. Дорогой любимый Русское радио, привет из Омска. С мужем Вадимом отдыхаем на природе. Хотелось бы сказать ему, что я его очень сильно люблю, признается Татьяна. От Розы большой привет всем слушателям Русского радио. Привет роднулям, мужу Валерию и внуку Дмитрию. Они сейчас на пути из Белгорода в Санкт-Петербург. Пусть дорога будет легкой. Люблю их сильно. От Анны сообщение прилетело. Привет Руслану. Он сейчас отдыхает на море. Рома передал привет. Привет всем. Отдыхали в Крыму. Едем домой в Псков. Всем скобарям большой-большой привет. А Русское радио навсегда, признается Светлана. Светлана, мы этому очень рады. Привет любимому мужу. Он самый лучший мужчина на свете. Люблю тебя, мой единственный, мой родной. Зовут единственного родного Сергея. Привет передает Марина. Привет, Русское радио. Алтайский край на связи. Живописное село Савушка. Привет родному городу Новокузнецку, родным брату, сестре, их семьям, а также моим дорогим одноклассникам. Всех помню, всех люблю, всех обнимаю. Иоланта.
1: Стол заказов на Русском радио.

меня тут есть любящая жена Наталья. Привет передает Александру из Владимира. Привет Лерочке, в скобках Афоня. Я тебя люблю и скучаю. Юля прислала привет. Поздравляю любимую сестренку Наталью Шейнину. Всей большой семьей поздравляем. Ее очень любим и самое главное желаем здоровья. Привет девчонкам из лаборатории завод «Нефтехимаш», город Сызрань. Все будет хорошо от Юлии Погореловой. Привет всем слушателям русского радио. Привет, Ванечка, тебе. Ты самый-самый-самый-самый. Спасибо. Виктория из Санкт-Петербурга. Пожелать хочу крепкого здоровья, позитива, побольше хороших эфиров. Ну, спасибо большое. Буду стараться. Привет всем ведущим русского радио от Светланы. И в Туапсе большой привет улетает подругам Лене и Олесе. Привет сыну Виктору Моторному. Пожелать ему веры в себя, веры в мечту. Я тебя очень люблю и поддержу тебя во всем. Твоя мама Оля. И огромный привет из Брянска мужу Дмитрию Погорелову, который в данный момент пылесосит, а я готовлю ему голубцы. Слушайте, шикарная пара. На русском радио.

0: этой недели. Номер третий.
1: Последнее прощай. И сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-27-24-76-29. Город Москва, 18+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
16: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Почему в торговых центрах развлечения только для детей? Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Проливной дождь, все ваши сообщения летят в стол заказов. Финальная порция, ребята. Привет любимому мужу Роберту Самсоновичу. Я тебя очень сильно люблю, твой галчонок. Привет любимой Ксюшке из города Майкопа. Скучаю и хочу попросить у нее прощения. Я очень сильно тебя люблю. А прощения просит Антон. Привет маме, хорошей работы, я ее люблю. Мирного неба над головой, от Джаведа пришло сообщение. Огромный привет сыну Давиду, от мамы Оли. Мы сейчас едем в Калугу и слушаем русское радио. Вы нам поднимаете настроение. Спасибо вам, что нас слушаете. И привет коллеге Валерии Фильчуковой. Не грусти и всегда улыбайся. От Дениса такое пожелание. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые пожелания, поздравления. Вы, как всегда, большие молодцы. Следующий стол заказов в 22:00. Не пропустите.
1: На русском радио стол заказов.
0: Ну, наконец-то. Ну, этот момент, наконец-то. Мы ждали 2 недели. Привет, Саша. Я понял, что ты хорошо отдохнул.
2: Отлично отдохнул. Друзья мои, спасибо. Как я рад вернуться вновь в родные пенаты.
0: Как я рад, мы приехали.
2: Уж ты это, конечно, друзья мои. В данный момент Иван, сидящий напротив меня, человек, который провел 2 недели запертый в жестяной коробке с немецкими пенсионерами и аниматорами, которые так любят, в кавычках.
0: Это так вот Пряников представляет круиз. Нет, Саша, сейчас все по-другому немного.
2: Давай.
0: Все было классно, конечно же, классно. Каждый день новый город, новые эмоции, новые впечатления. Но самое главное, новые гастрономические открытия, что меня больше всего интересовало. Я, конечно, привез 3,5 килограмма с собой лишнего, ну, по мне видно, но мне говорят, идет.
2: Идет. Тебе не то, чтобы тебе идет. Непонятно, как ты жил без этого до этого. Друзья мои, ну, тогда сегодня вечером у нас, как это, в клубе будет лекция Ивана «Нью-Йорк. Город контрастов».
0: Стамбул, город контрастов.
2: Я должен сказать, я не был, ну, так где-то был. Был в Стамбуле. Ну, вот Стамбул. Город контрастов. Ну, слушайте, понятное дело, друзья мои, когда один человек деньги тратил, другой, так сказать, зарабатывал, это я про себя.
0: Да.
2: Поэтому через какое-то время на всех экранах страны пронаблюдайте мою работу.
0: Да. Вот. Но сегодня же у нас не просто вот так вот мы пришли, снова включили микрофон, и сегодня всех слушателей русского радио ждет большой сюрприз от нас.
2: Так и есть, друзья мои. Дождитесь начала часа, этот сюрприз раскроется во всей своей красе. Там есть чему раскрываться, поверьте. И кайфанем вместе.
0: Вечер на русском в 18:00. Ждите, и мы ждем.
1: Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой.
4: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
4: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману. Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
3: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману. Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
4: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, стройландия.ру. 46-09-61. Уотеринбург. А из автоматики 28А. Огрен 115-565-804-39-61.
6: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82.
8: Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады, заводы и торговые объекты. В письме регулятора указано, что, среди прочего, можно реструктурировать задолженность, даже если нет права на льготный период. Еще не стоит начислять штрафы. Информационное агентство Регнум пишет, что ЦБ просил кредиторов направить обновленные графики платежей, не требовать досрочного возврата денег и не повышать ставки по выданным займам. Минтруд перечислил документы для получения новой семейной выплаты, если ребенку исполнилось 18 лет. В этом случае в социальный фонд необходимо принести справку об очном обучении. Могут также просить справку о стипендии. Если ребенок уже совершеннолетний, окончил школу, но еще не поступил в учебное заведение, то право на ежегодную семейную выплату появится после зачисления. Участок трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроют в предстоящем ноябре. Если с подрядчиком будет все в порядке, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже в конце года будет четырехполосная освещенная трасса без светофоров от северо-запада России почти до Сибири. 3 года назад платную трассу М-12 «Восток» запустили от Москвы до Казани, спустя 2 года открыли участок до Екатеринбурга. 1/3 опрошенных работников выбирают профессию уже после начала карьеры. Еще столько же определились еще в школе, в основном в старших классах. Как пишет ТАСС, главным критерием выбора профессии 30% назвали собственные интересы и предпочтения. Карьерные перспективы и потенциальный доход учитывали 15%. Также среди факторов оказались возможность работать удаленно и самостоятельно выстраивать график. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Да-да-да. Да-да-да. Мы весь год прошлый с Иваном себя хорошо вели, и да, за это нам выдали девушку.
5: Снегурочку заработали.
6: Привет, ребята. Да, мы вернулись, во-первых, из отпуска, во-вторых, мы вернулись в обновленном составе. Теперь нас трое.
7: Ура! Ура-ура!
6: Юр, да. Добро пожаловать! Да.
7: Спасибо большое, ребят. Я понимаю, что я, наверное, напросилась, да, я долго за вами
6: ходила. Полгода за вами ходила.
7: Возьмите меня, пожалуйста, я хочу с вами. Буду играть как большая.
4: Ты не представляешь, сколько народу ты обыграла. 150 миллионов человек просились на твое место, но ты оказался лучше всех.
6: 151-й.
7: Да. Спасибо.
4: Так что, друзья мои, пора, в общем, отпуск закончился, пора отрабатывать кредиты за шведские столы, вот это все, что у вас там было.
6: В общем, ребята, у нас обновление, да, это Юлия Калинина. Еще раз, Виль, привет тебе.
7: Привет.
6: Ну, а дальше, собственно, как мы все любим, будем обсуждать сегодня тему. И, собственно, направленность та же самая, которая наша любимая, с детства.
4: С детства,
6: из детства. Детства.
4: На что вы копили в детстве? Вот, друзья мои, что бы нам хотелось выяснить прямо сейчас. Юля, говори, шути.
7: А можно, да?
4: Давай.
7: А я вот думаю только о том, что вообще хорошо, когда ребенок любит денежки, хорошо, когда ребенок умеет их откладывать. Главное, чтобы не получилось, как в песенке к мультфильму «Остров сокровищ». С рождения Бобби поймальчиком был. Ага. Имел Бобби хобби, он деньги любил, любил и копил.
6: Да.
7: Наш человек потом свяжется с пиратами и будет играть в орлянку.
6: Ну, давай по-простому. Ты на что в детстве копила?
7: Ох, я в детстве копила на поездку в Ливерпуль. Да,
6: Я что-то сейчас немножко ошарашу. Я копил на велосипед.
7: Да, вот смотри, все было так. Я однажды услышала, как звучит группа Битлз, и решила, что мне надо поехать в Ливерпуль. Потому что поняла, что через Ла-Манш вплавь я не переберусь. Это без вариантов, да. А у нас тут есть Дмитрий Маликов, красавец. Я его, конечно, люблю, но захотелось посмотреть на Пола Маккартни.
6: Так, с тобой все понятно. Саш, ты на что копил?
4: На мотоцикл, но так и не накопил. В итоге
6: велосипед, мотоцикл и Ливерпуль.
7: Не стал ты рокером, нет?
4: Ну, нет, не стал. В этом смысле, как это, пошел кривой дорожкой, вот это мальчик денежки любил, потому что и теперь, став постарше, вот таких мальчиков, которые денежки любил с детства, разбирают еще щенками, между прочим.
7: Да ты что?
6: В общем, ребят, давайте так. Давайте так, не просто отвечайте на вопрос, на что вы копили в детстве, как вы копили, это тоже будет интересно, удалось ли вам накопить, и отправляйте свои сообщения нам, и мы с удовольствием все прочитаем в эфире. Заходите в нашу группу в мессенджере Макс, она называется «Русское радио», уже опубликован пост с темой шоу, в комментарии к этому посту ждем вашей истории. Поехали!
8: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
1: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки. Плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
12: Бильярдный клуб «Классик» для профессионалов и новичков. Современный интерьер, уют и комфорт. 5 столов для русского бильярда, 4 стола для американского пула, вип-комнаты и обучение от профи. Счастливые часы в будни. Бильярдный клуб «Классик». Новгородская 2А. 500-501.
13: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
14: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
15: Только до конца месяца. Ликвидация Джили Атлас в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Джили Мартен. Вологда. Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
17: Птица счастья была подозрительно синей.
18: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Игорь Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И если ваш ребенок завел свинку-копилку, это не значит, что он имеет тягу к приобретению бесполезных керамических штук, которые непонятно потом куда девать. Это скорее говорит о том, что уже в своей младшей группе он проявляет навык успешного, потенциально успешного человека и умеет управлять сиюминутными импульсами. Делитесь своими историями в нашей группе русского радио в мессенджере Макс. Там уже опубликован пост с темой шоу. В комментариях к этому посту оставляйте свои сообщения и о ваших детях, о себе.
2: Вот, да? Сергей пишет. Привет, Русское радио, привет, ребята. Я копил на велосипед. Это была моя мечта, чтобы накопить на велосипед. Я даже подрабатывал в 15 лет. Вот, ну мы же уже договорились. Давайте не просто пишите, на что вы копили, а как вы это делали. Вот кем вы подрабатывали? Вот я тоже подрабатывал, но я потом расскажу. Накопили ли, получилось ли у вас купить велосипед?
3: На что вы шли вообще? Ага. Вдруг у вас были какие-то конфликтные ситуации? Угу. Насколько сильно вы хотели приблизить свою мечту? Вот, пожалуйста, Дмитрий Фадеев пишет. Когда я был маленьким, я копил на настоящую машину немецкую. В итоге накопил на игрушечную машину. То есть это, друзья мои, это лучшая метафора взросления. То есть я накоплю на немецкий автомобиль, я буду королем дорог. Проходит 30 лет. Сидишь на ковре, тебе 30 лет, ты катаешь ее пальцем. Но Дмитрий обманул систему. Тебе не надо менять масло, тебе не надо тратиться на налоги.
2: Вот-вот.
3: Потому что ты купил машину, которую заслужил.
2: Проходить дорогостоящее ТО.
1: Тоже. А главное, чувствуется, что у человека сразу высокая планка. То есть Конечно. Он предпочитает не размениваться по мелочам. Он же не копил на отечественный автопром, да, а хотел именно сразу крутецкую тачку.
2: А вообще, надо сразу конкретно определенную цель ставить. Не просто хочу купить машину, а конкретно какую машину.
3: Вот именно.
2: Какого цвета.
3: А мне кажется, что касается игрушечных машин, единственная поляна, где отечественный автопром не отличается от мирового.
1: Ну, я, между прочим, хочу вам сказать, что я здесь прочувствовала все в полной мере, потому как сын у меня собирал модели автомобилей, и я здесь, ох, как много всяких разных денег потратил на приобретение этого всего.
3: Пока маленький, он собирал модели автомобилей. Да. Вырос немножко, модели стал собирать отдельно, автомобили отдельно.
1: Абсолютно.
2: Итак, ребята, на что вы копили в детстве? Мы ждем вашей истории, пишите.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаром 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс. Яндекс.Сети. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
12: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
13: Давайте поиграем в нашу любимую игру «Вечерний замес». Через несколько минут правила, они не изменились. Мы даем тему. Ваша задача слушателя за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
14: Да-да-да, время тикает, мозг плавится. И в этих нечеловеческих условиях, если вы вдруг назовете 5 ответов, бам! И дизайнерский, лучший в стране светильник в мире достается вам. Смогли выжить себя 10 ответов? Да вы чертов гений. Забирайте светильник и музыкальную колонку. Наши продюсеры рыдают, но с призами расстаются.
15: 8-495-995-105-7. Звоните.
12: Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: О «Вечернем замесе» герой из города, уважаемые радиослушатели, вы, друзья, тоже. Если вдруг по фонам услышите катамаран, бананы, гидроциклы, знайте, что наверняка он стоит на берегу моря в шлепках, в шортах, потому что он живет в Туапсе, зовут его Павел.
2: О, да.
1: Привет, Паша.
2: Представляю, какой красавец.
3: Добренького августовского вечерочка всем.
2: Ах, здравствуйте, Павел. Представляю загорелого мужчину в хорошей форме, в большой шляпе. Павел, а вот сразу вопрос к вам. Вы экономные, с детства копили на что-нибудь?
3: Ну, конечно, как и положено, любому ребенку собирал сначала на велосипед, потом на мотоцикл, потом на машину. Ну, благо, не все сразу получилось, но некоторые вещи умудрился накопить.
1: Я говорю, что мужчины же, они с детства купят на какое-то средство, на котором можно свалить из дома, желательно побыстрее и подальше.
4: Саша о своем детстве рассказал. Павел, давайте к нашей игре, это «Вечерний замес». У вас сейчас будет 30 секунд, чтобы за это время дать как можно больше вариантов ответов на заданный тему. Тему мы уже готовы озвучить. Вы готовы?
3: Да, я готов.
4: Итак, Павел, представьте, вот вы заходите на детскую площадку. Что там есть?
3: Мячик, песочница, лейка, грибок, качель, ватрушка.
4: Еще
3: есть обязательно турник, детские неваляшки, и еще там есть обязательно городок, который построили.
4: А еще?
1: Ну давай, в смысле.
3: А еще там обязательно будут сидеть родители, а еще там будет уточка, а еще там обязательно будет грибочек, я уже говорил.
4: Какой Павел! Сразу понятно, человек живет на детской площадке.
1: Сразу понятно, человек живет на море прежде всего.
4: Да. Павел, я насчитал 12. Этого вполне достаточно, чтобы сразу два подарка получить от русского радио.
2: Ого, вот это темперамент.
1: Я почему-то рад за Павла. И почему-то у меня с его голосом и подачей полное ощущение, что как раз бананы, экскурсии, именно Павел вот тут.
2: Да, веселый.
1: Это его работа.
4: Давайте перейдем к приветам. Кому будут приветы?
3: Я хочу передать всему прекрасному солнечному городу Туапсе.
1: Обожаю Туапсе.
3: Своей бывшей работе и всем моим коллегам. Это первая гимназия имени Николая Островского города Туапсе и моей текущей работе в 29-й школе в село Цыпка.
1: Вы педагог?
3: Я теперь работаю.
1: Вы педагог?
3: Я педагог. Да, ну уже не совсем, но и в частности.
1: Тройное уважение.
2: Ничего себе. То есть у вас 1 сентября сейчас начнется вот тот самый хардкор, да?
3: Вот вы уже почти что на волне не только морской, но и на волне этого позитива будущего пиролетика.
4: Вот отлично. Такого вам позитивного.

0: и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Назад в прошлое мы сегодня отправляемся, чтобы вспомнили свое детство и ту вещь, которую вы хотели купить, на нее копили, на что вы за это шли, что это была за вещь. Ждем жирнющей истории.
2: Да, ну я думаю, что девчонки сейчас все поймут Марину Гурскую. Она написала вот, что я копила на туфли и на платье на выпускной. Ох, Мариночка, как я вас понимаю. Я как вспомню, как мы с мамой ходили за этим платьем, было полное ощущение, что это главная покупка в моей жизни. Ни до, ни после как будто не было ничего остального.

0: Главное, знаешь, нет, на самом-то выпускном, да, вот в 6 утра, когда выпускница
1: возвращается домой.
2: Не надо, вот это мужская уже часть. Да, да, никакой романтики. А я вспоминаю, может быть, поцелуй с первыми рассветными лучами, а ты сейчас о чем?
1: О боги, а Надежда написала: привет, ребята, меня зовут Надежда, в детстве я копила на покупку набора открыток и календарик. Получилась хорошая коллекция. Вот сейчас, спустя многие годы, я нашла им применение. Я приношу открытки и календарик в школу. Мы с ребятами их рассматриваем, сортируем, находим сказочных героев, решаем с ними задачи, делаем поделки, плакаты. Вот такие полезные получились у меня покупки в детстве. Всем привет. Байкал, между прочим.
2: Это называется инвестиции.
1: Угу, будущее.
0: То да. есть это они берут вот эти открытки из прошлого и сейчас на них смотрят.
1: Ну, там, видимо, открытки тематические с изображением сказочных героев, там, может быть, еще каких-то мест туристических.
2: Да, ну? Для учителя, если это наглядный материал, конечно, он бесценен просто. На самом деле, потому что современным детям показывать вот такие ретро-штуковины и говорить: о, ребята, вы знаете, как мы развлекались? Mm-hmm. У
1: согласен.
2: Нас же не было всех вот этих вот гаджетов, абсолютно, на которые, кстати, вы сейчас копите.
0: Да вот, кстати, по поводу гаджетов. Да. Меня зовут Любовь. В детстве в 80-х годах сдачу не забирали и начала копить по 15 копеек. И за 2 года до окончания школы накопила 21 рубль советских денег. И в Ленинградке, купила себе фотоаппарат, который прослужил мне и в хвост, и в гриву, пока следующее поколение не появилось фотоаппаратов. Была мечта, и она осуществилась. А как она, в смысле, мелочь-то? Так, дед уснул, сейчас я у него сдачу.
1: Я понял, о чем... Не так было. Тебя отправляют родители в магазин, дают деньги, а сдачу не забирают, и ты эту сдачу копишь.
0: Слушайте, ну вот, ты копишь, покупаешь реально железяку, которая работает годами, потому что современный этот телефон может сломаться только от того, что на него грустно посмотрел, понимаете? А вот этот фотоаппарат, зуб даю, работает до сих пор.
1: Ребятки, на что вы копили в детстве? Мы ждем вашей истории.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Офис Маг. Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создан при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
10: А детско-денежная история сегодня. У нас обсуждаем тему, на что вы в детстве копили, удалось ли вам это сделать, как вы это делали и купили ли вы то, на что копили. А Русское радио, привет. Ника пишет. Я в 11 лет целенаправленно копила, вот внимание, здесь не разобрался, на настоящую ракету. Ходила по дороге, мыла автомобили, накопила только на тряпки для мойки. Как понять на настоящую ракету?
11: Как пишется, так и слышится.
10: На настоящую ракету?
11: Ну какая-то...
12: Ну это круче моего Ливерпуля, кстати. Это вообще... Это да. Уже про марсианскую
11: померкла.
12: Миссию.
11: Да, интересно, а сколько нужно помыть автомобилей, чтобы накопить на какую-нибудь плохонькую ракетку? Ну, хотя бы для стратосферки.
12: Об этом, наверное, на теннисную. Хова!
11: Хорошо, сейчас хорошо было. Добрый вечер. В детстве мы с подругой мечтали о замшевых сапожках. И решили пойти поработать в совхоз на сбор редиски. Первый день мы отработали, но, увы, на второй день после обеда мы грелись на солнышке. И когда нас позвали на продолжение сбора редиса, силы покинули нас и желание тоже. И мы по канавам незаметно сбежали с поля. Вот так и не накопили на свою мечту. Зато есть что вспомнить и рассказать своим внукам. Ради замши пойти пахать на поле? Это, в смысле, это как это было? Так, еще одна редиска и левый сапог мой.
12: Да,
11: еще одна и правый.
12: А на
11: следующий день солнце привело. Люська, Шухер, все, агроном идет, валим. Ползи по канаве, будем босиком ходить. Черт с ней, с редиской. Так?
12: Да, вот, кстати, я к осени купил себе только что замшевые сапоги. Думаю, какое счастье, что детство закончилось и никакой редиски.
11: А как ты на них копила?
12: Никак.
11: Да?
10: Муж дал.
12: Да, потом появляется у девочки муж, да.
11: Ходит рядом бородатая, волосатая копилка.
10: А, ребята, эта тема вас затронула и даже тронула, поэтому мы будем продолжать ее обсуждать во втором часе. На что вы копили в детстве? Оставайтесь с нами. Это «Вечер на русском». В 19.00 встречаемся здесь.
9: Пряников, Калинина и Соловьев. «Вечер на русском».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
4: А все сразу мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
10: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
11: Русское радио. Радио большой страны.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс предложил ввести государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что исторически общественный транспорт финансируется по остаточному принципу. В результате перевозчики сами определяют стоимость проезда. Согласно инициативе, заказчиком станет регион или город. Тогда местные власти будут определять параметры движения, в том числе регулярность, время работы и виды транспортных средств. Участки для голосования на выборах в Госдуму откроют более чем в 150 странах. В Центре избиркоме заявили, что в основном их организуют в дипломатических представительствах и консульствах России. Проголосовать можно будет в государствах Евразии, Африки, Северной и Южной Америки. Выборы депутатов Госдумы нового созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов от 11 политических партий. Минпросвещение утвердило обновленную программу по обществознанию. С предстоящего сентября старшеклассники начнут учиться по единому государственному учебнику. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом курсе будет больше межпредметных связей с историей, литературой и географией. По словам министра, обществознание будет посвящено реальному устройству российского общества и государства, а также культурной политике и экономике. Температура поверхности Мирового океана в минувшем июле поднялась до рекордного значения, почти до 21 градуса. Кроме этого, в Европейской климатической службе «Коперникус» заявили, что зафиксировали аномально высокую температуру воздуха. Июль нынешнего года стал вторым по этому показателю за весь период наблюдений. В этот раз средняя температура воздуха оказалась на уровне 17 градусов. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Да, друзья, если вы только-только присоединились к многомиллионной армии поклонников «Вечер на русском», то у нас сразу две классные новости. Если вы еще не в курсе, мы вернулись из отпуска. Это раз. И нас стало больше. Это два. Нет, в три раза. Нет. Так. Теперь в три раза веселее будет проходить каждый вечер.
3: Иван, арифметика. Схватка закончилась.
2: Ни пара.
4: Кстати, большой вопрос, как Ваня копил в детстве, потому что он считает 1, 2, 5, 7, 8.
3: Я тебе скажу, вот так и накопил. Я тебе скажу по секрету, он выглядит так, как будто он накопил больше всех нас вместе взятых.
2: А то.
3: Молодец.
2: Ребят, Юлия Калинина теперь в нашей компании. Прошу любить и жаловать. Юль, привет тебе еще раз.
4: Привет, привет. Рассказывайте, на что вы копили в детстве? Ради чего вы отказывали себе в пирожных, лимонаде? То есть ради чего вы не покупали себе ту самую сосиску в тесте, которая продавалась в школьном буфете? Все подробности, как всегда, ждем в нашем мессенджере Макс. Там уже опубликован пост с темой.
2: Комментариях делитесь историями. Ирина сообщает. Я собирала по 10 копеек, в бутылку собирала. Очень мне хотелось накопить на детскую коляску для большой немецкой куклы. Дед Мороз подарил мне маленькую коляску, и я решила сама своими силами. Мне тогда было 6 лет.
4: Ого, ничего себе. То есть у меня была такая кукла, кстати, большущая. Она была размером с меня. И я за ногу ее возила за собой по ступенькам. Она так бам-бам-бам-бам-бам делала. Никакой коляски для куклы.
2: Голова отлетела, класс.
4: Да,
2: рука отвалилась, класс.
3: Так, друзья мои, так как наша программа все-таки 14+, вы разделяете, где ребенок, а где кукла. Ты сейчас так описала, бам-бам-бам, что я представил, как я свою дочь.
4: Иногда дети себя так ведут, что именно так хочется.
3: Что так и хочется, правильно. Вот, а есть другие дети, Лили. Лилия, например, пишет. В детстве просто копила монеты в копилочку кошечку. Делала дела. Вот здесь, внимание. Во дворе собирала жука. Рвала траву во дворе и в огороде. Не только дома. Копила полгода. Папа просто так тоже подкидывал. Папа молодец. В итоге у сестры двоюродной был день рождения. Мы с братом хотели очень поехать, но у родителей не было финансовой возможности. Я разбила свою копилку. В ней было 9 тысяч рублей. Нам хватило на билеты и на подарки еще и погулять где-то.
2: Фантастика.
3: Я вижу эту картину на вокзале просто. Они мешок из-под картошки должны быть. Мам, 2 билета до сестры, понимаешь? И не надо на меня так смотреть. Это все жуки. Жуки, все, понимаешь?
4: А я подумала о том, что у моих родителей нет столько денег, чтобы я трогал насекомых.
2: Ладно, ребята, делитесь своими историями. Нам очень интересно, на что вы копили в детстве.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Hello.
3: Ni hao. Xinchao.
4: Merhaba.
2: Привет.
5: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rskb.ru и по телефону 8 800 191 10.
6: Услугу предоставляет Аурус Сельхозбанк. Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мучной, пернатый и ягода.
2: Чего?
3: Слушай, вот это ты крутой, конечно.
2: Соловей может клевать и калину, и булку.
1: Да, может.
3: Знаешь, что не надо нас клевать, мы можем быть полезны. А не клюй нас, соловушка, мы тебе пригодимся.
2: Сейчас как микрофон выключу.
1: Камень, ножницы, бумага у нас здесь. Друзья мои, значит...
2: Пузырь, соломинка и лапоть.
1: На что вы копили в детстве, друзья мои, что вам удалось купить, а может быть и не удалось, и какая история за этим стояла, вот мы что обсуждали.
3: А Дарья пишет,
2: пишет.
3: До сих пор коплю на черный день, у меня большая семья, и свои накопления отдаю маме, если случается какая-то критическая ситуация. Представляете, вот есть такие дети ответственные, потому что у меня сын всегда, если и собирает, то только на очередной паяльный аппарат, чтобы какую-то микросхему опять улучшить. Только на личные нужды, заметьте. И вот попадаются вот такие самоотверженные девушки, которые говорят, все, отдаю маме, до копейки.
1: Ну, это знаешь, а юноши, круто, которые все отдают маме, вырастают в подкаблучника потом.
3: Знаешь что, это твой опыт, наверное, личный, потому что
2: наблюдение.
3: У меня...
2: 100%.
1: А что нет, да, я мужик, я харизматичный самец. На, дорогая, держи все мои деньги. Так что ли это выглядит?
3: Да,
2: именно так мы и представляем.
3: Нет.
2: Так, сообщение от Алены. Привет, Русское радио, привет, ребята. Я копить вообще не умею. Что пришло, то потрачено. Мне всегда и все надо.
1: Вот
2: попыток
1: человек
2: копить было много, и все они были неудачными. А вот мой муж Александр, наоборот, копить умеет и всегда идет к своим целям. Очень хочу, чтобы дар копить от него передался нашим детям.
1: Ага, ага. А кто разрушает-то всю эту копилку потом? Ну вот, то есть Александр, значит, копит, а женщине все время, зараза, что-то
2: что
1: надо.
2: Что пришло, то пришло.
1: Ей все время что-то надо. Я к своей говорю, ну, ты можешь хотя бы день провести без того, что тебе что-то надо?
3: Кукель не бывает много, запомни.
1: У нашей семьи даже половников не бывает много, понимаешь?
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это 3 разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Снег!

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Очень душевно проводим мы этот вечер. Благодаря вашим историям, дорогие наши слушатели, обсуждаем мы тему, на что вы копили в детстве. Удалось ли вам это сделать? Купили ли вы то, на что копили? И как вы это делали?
2: Я поняла, что я копить не умею. Совсем. Это я в детстве еще поняла, а с течением жизни, так сказать, укрепилась во мнении.
3: Я пока не женился, тоже не умел копить, друзья.
1: Самая лучшая копилка – это жена?
3: Нет, самый лучший повод копить – это жена, друзья мои. Да?
2: Ну, ты прячешь деньги, что ли, от жены?
3: Потому что я...
2: Подожди, я сейчас наберу ее.
3: Я прячу от жены деньги, чтобы потом тратить на нее же. На нее же тратить. Потому что если... Зуб даю, вот тебе крест.
1: Дорогие друзья, это тема нашего следующего шоу. А сейчас возвращаемся к историям наших слушателей. Андрей пишет.
3: Давай.
1: Мне в детстве бабушка подарила на Новый год копилку в виде свиньи-пожарника. Это было на год свиньи. А в течение года родители кидали туда монетки в мой день рождения или накануне. А 31 августа мы считали все монеты. Ходили в соседний магазин, обменивали их на бумажные деньги. А мелочь кассира у нас всегда с радостью принимали. А потом на эти деньги мне покупали разные игрушки, книжки, ну и всякие другие детские хотелки.
3: Меня больше всего в этой истории цепанула свинья-пожарник.
2: Да, да, да, я никогда такого не видел.
3: То есть, в принципе, уехал на пожар, а приехал, в принципе, уже бекон домой уже. Ну, если сказать, ну что ж.
1: Вкусно.
3: Я росла, вот здесь сейчас история прям потечет, Юля, слеза по твоей щеке прям сейчас. Росла в 90-х, денег в семье не хватало. Я понимала, что рано или поздно надо будет выходить замуж, организовать свадьбу. Поэтому начала на нее копить, внимание, с 7 лет. Помогала бабушке продавать на рынке утят, гусят, цыплят. Те денежки, которые мне давали как зарплату, я решила начать тратить на свадебный стол. Купила горошек, кукурузы, еще какие-то консервы. Спрятала в шкаф с одеждой. Под Новый год мама делала генеральную уборку, нашла мои запасы. Практически все ушло на праздничный стол. Тогда я смирилась с тем, что мне придется прожить всю жизнь в одиночестве. Но, к счастью, свадьба состоялась, несмотря ни на что. 20 августа отметим 20-летие семейной жизни. Олеся, через 10 дней у нее свадьба. Я просто вижу эту картину, вижу эту картину, когда она обнаружила, что нету уже еды. Она такая... Все, шпроты съели, я мру. Старой девой, подумала она в 7 лет.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: То есть еще буквально пару недель назад в эфире нас было, сейчас скажу, 5 626 434 человека, согласно моему измерителю, это наша аудитория, плюс 2. Теперь плюс 3, Юля Калина с нами,
2: да,
1: вот она хихикает.
2: Да.
1: Читай.
3: Мы сегодня обсуждаем тему, вспоминаем наше детство, вспоминаем, на что мы в детстве копили. Ваше сообщение просто радует. Анжелика, город Сатка, копила себе на сумочку, бабушка мне помогала. А потом случилась деноминация. Сумочку я купила уже, когда выросла. Русское радио, спасибо вам за то, что радуете мои уши каждый день.
2: Да, это мы можем.
1: Ох уж эта деноминация. Я помню, потому что бабушка моя откладывала, знаешь, вот когда рождается внучек, откладывали. Мне 16 лет, и думали, сейчас мне достанется деньги. Этой пачки хватило на меховую шапку. Спасибо. Из енота.
2: А Ольга пишет, сама машину так и не купила, зато теперь две семейных. Едем в Карелию, вот только выехали, слушаем вас, заряжаемся энергией русского. Я муж, две наших мамочки и Джек Рассел. Самый веселый в машине, сами понимаете, кто. Вообще, на самом деле, здорово, когда человек мечтает путешествовать, откладывает на машину. То есть причинно-следственные связи построены. Не так, что опа, и дайте-ка мне сразу путевку, да, первым классом.
1: Это вот женщины так думают.
3: Мужчина думает по-другому.
1: Конечно, потому что она думает, все, мы накопили на машину, купили, и все.
3: Конечно, конечно.
1: А тут они и начинаются.
3: А резина, а бензин, а ТО.
2: Ой, давайте не надо, это все скучно.
1: А ГИБДДшники по дороге.
3: Это все скучно, потому что вы этого не касаетесь.
2: Конечно, не касаемся, зачем?
3: Ладно, ребята, ждем вашей истории, на что вы в детстве копили.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на come-together.t2.ru.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Гипермаркет «Офис Мак».
17: Звонок для учителя.
18: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
16: Экономьте с «Офис Мак».
18: О, «Офис Мак» это город. Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными услугами и предоставлением услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
20: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
21: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
22: С годами все проходит. И даже годы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И ваша история на сегодняшнюю тему, которую мы обсуждаем. На что вы копили в детстве?
2: Добрый вечер. В детстве ни на что не копила. До свидания. Спасибо. Не-не-не-не, подожди, Татьяна. Но видела, как родители кидали 10 копеек в бутылку из-под шампанского. Я тоже кидал. Интересно было, на что копим. В 90-м году вышла замуж. Десюнчики. Высыпали на нас. Все собирали. Я была расстроена. Татьяна. Конечно, вы были расстроены, потому что она все детство думала. Так, наверное, собирают на цветной телевизор. Нет, мне на поездку в парк, да, Горького. Да, да. И тут, бах, наступает 90-го свадьба, и родители такие: хыщ, бутылку!
1: На тебе
2: по башке своим этими детскими надеждами! И вас летит лавина из грязной советской мелочи. Кто ж...
3: Ну, на самом деле, после свадьбы, когда наступает долго и счастливо, начинают возникать вот такие истории. Добрый вечер. Копила денежки на покупку. Внимание, Светлана Сидорова пишет. Братика,
2: Зимой.
3: Мне так хотелось, чтобы он у меня был. Подружке мам купила, мне тоже захотелось. И мне купили братика Сережу. Мне вот тоже купили сестренку Дашу. Не могу сказать, чтобы я копила на ее покупку.
2: Ну, это очень циничный развод со стороны родителей своих детей.
1: Ай, ладно вам, ребята. Ну, что вы?
2: Что вы, что вы?
1: Спасибо вам большое, дорогие наши любимые слушатели, за классные истории. Вы молодцы, большие молодцы. Вечер на русском, к сожалению. Все, два часа пролетел, как один миг. Но мы вернемся завтра сюда. На русское радио в 18:00.
2: Два молодца и одна молодцица.
1: Все, пока, мы убежали.
0: Вечер на русском.

0: этой недели. Номер третий.
1: Последнее прощай. И сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Первый этап ремонта завершили в хирургическом отделении городской больницы номер 2 в Вологде. В учреждении продолжается плановый косметический ремонт хирургического отделения стационара. Сейчас уже завершен первый этап работ – оштукатуривание стен. В ближайшее время начнется замена напольных покрытий. Ремонтные мероприятия проводятся без остановки лечебного процесса и изменения привычного графика работы отделения. Аналогичные работы запланированы и в других подразделениях больницы. Медучреждения обновляют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России. В Вологде преобразовали детскую площадку на улице Сокольской. В Вологде проходит проект «Яркий двор», в рамках которого вологжане вместе с представителями общественных организаций благоустраивают детские площадки в разных районах города. Последняя акция затронула детскую площадку на улице Сокольской. Активисты отремонтировали игровые домики, обновили качели, навели порядок на территории площадки, покрасили детские и спортивные мафы. Развитие спортивной и игровой инфраструктуры, а также общественных пространств является одним из важных направлений федеральных проектов «Детский спорт» и «Городская среда». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго, дорогие мои. Вот так живешь и уже точно не ждешь ни принца, ни его белую лошадь, не ждешь хрустальной обуви или еще каких-то пряников от жизни. А потом бамс, рабочая неделя, вопреки прогнозам, начинается солнечной погоды. Кофе оказывается вкуснее обычного. И даже если вдруг на пороге появляется весьма неприятная дама, которая говорит: «Скушай яблочко, мой свет», ты такая: «Нет-нет, извините, мне надо бежать, у меня сегодня вечером запланировал классный эфир». И он действительно становится классный. Кстати, принцы в количестве 2 штук уже покинули нашу студию. И мне даже не пришлось целовать жабу для того, чтобы действительно прекрасные создания оказались рядом со мной. С той стороны эфира, я ничуть не сомневаюсь, также лучшие леди и джентльмены обитают. И я, Юлия Калинина, обещаю с вами оставаться до полуночи. Настроение просто бомбическое. Огромное спасибо всем за поддержку, за позитив и за то, что вы вместе со мной сегодня и всегда. Так держать.

я надеюсь, сегодня вы все имена произносите с нежностью и, как всегда, в начале рабочей пятидневки находите пару-тройку свободных мгновений, чтобы порадовать тех, кто рядом, простыми словами «Я люблю тебя». Ну, а я, Юлия Калинина, безвозмездно, то есть даром рассказываю о том, как можно сделать свой быт наиболее приемлемым. Помните, что чашка кофе с утра – это хорошо, но стакан остуженной, кипяченой воды гораздо лучше. Это по поводу того, как встретить завтрашнее утро.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Дай, люби, ревной, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама на русском.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 123-27-46-29. Город Москва, 18+.
5: Русское радио приглашает.
6: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
5: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
6: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
7: 6+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот это я называю предложение руки и сердца. Напомните, в детстве нашем такие стихи были, мол, у каждой профессии запах особый, ну и далее по тексту. Так вот, песни Мота для меня всегда благоухают дыханием океана, свободой. А вообще здорово, когда влюбленный и счастливый человек поет новые песни о самом главном. Ну и если вы с утра пораньше, кроме воды, кроме кофе, любите еще и нос по ветру держать, знаете, что запах цитрусовых, он ого-го как бодрит. А вот запах кофе вселяет не только бодрость, но, оказывается, и оптимизм. Почему-то наш мозг это воспринимает так, как запах счастья. В то время как запах скошенной травы и матиолы двурога, это такой маленький ароматный цветок, нас напротив расслабляет, поэтому по утрам ничего подобного вдыхать не стоит. Ну а если вы, друзья мои, любите, ох, дышать полной грудью, наслаждаться каждым мгновением и держите ушки на макушке, вам сюда, на русское.

0: На русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Согласитесь, многие из нас не раз ловили себя на мысли: «А чего это я все работаю и работаю?» Потом мы решили, что трудоголизм – это неплохо, и даже гордились им. А вот и подоспели результаты исследований. Трудоголизм сокращает жизнь человека сразу на 25 лет. Хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти

раз Пьеха не раз замечал, и я с ним абсолютно согласна, что счастье — это не материальные блага. Хотя, кто спорит, жизнь они точно не портят. Это скорее творческая реализованность, душевный комфорт и здоровье. Ведь если нога болит или зуб разнылся, совершенно точно себя счастливым ощущать.

не будешь. Именно вот эта мудрость, по-моему, наделяет песню Стаса такой невероятной глубиной. Сергей Лазарев, артист не менее глубокий и разносторонний, подхватывает музыкальную эстафету здесь, на русском, друзья мои. Доброго вечера. Оставайтесь. Мы вам рады.

0: Реклама на русском.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
5: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

самом деле все мы по утрам немного куклы, такие, у которых ключик такой, знаете, бамс-бамс, а завод, и дальше ты на автомате сначала на кухню за кофе, в душ собрался, и вот ты уже на рабочем месте, поднимите мне веки. Друзья мои, понедельник уже миновал, вторник подкрадывается, и я думаю, что мы с вами просто обязаны этот день провести максимально продуктивно, так, чтобы в пятницу было что вспомнить. Постараюсь, покуда возможно, настроить вас на позитив и подарить вам все то хорошее настроение, что у меня сегодня просто в огромном количестве в сердечке имеется. А у гостей из будущего зима в сердце. Ну да, да, я понимаю, что она наступит точно по расписанию, но думать об этом, если честно, пока не хочется. Все еще продолжается лето, и русское радио с вами. Жизнь прекрасна.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна.
0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
3: Погасила свечи, загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк предложил доработать систему штрафов за отсутствие ОСАГО у водителей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что это позволит увеличить прибыль страховых компаний. Отметила, что сейчас выдача ОСАГО для страховщиков убыточна. Что конкретно надо изменить, Набиуллина не сказала. Ранее Минфин разрабатывал поправки к законодательству, которые исключают выплаты владельцам автомобилей сверх лимита 400 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге продлят запрет на работу мигрантов в такси и доставке. Городской комитет по труду и занятости населения направил проект такого постановления на антикоррупционную экспертизу. Ограничения хотят продлить до конца следующего года. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что запрет привел к снижению преступности среди иностранных граждан на четверть. Росавиация разрешила летать еще в 2 египетских аэропорта. Они расположены на побережье Средиземного моря. Ведомство сообщило российским авиакомпаниям о том, что уже можно подавать заявки на получение допусков для регулярных рейсов. Кроме этого, можно будет выполнять чартерные рейсы. Сейчас из России самолеты летают в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы выполняют как российские, так и египетские авиакомпании. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Он победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием, причем установил рекорд турнира. В прошлом году Бородин выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, до этого стал победителем европейского первенства. На чемпионате в Париже российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Всего на счету нашей сборной 6 золотых наград. В медальном зачете российская команда занимает 3-е место. На этом пока все. О развитии событий следует.
0: Новости на русском.

самом деле, если подумать, не так важно, говорят ли тебе «да» окружающие. Главное, чтобы именно ты сам себе сказал «да». Тогда с утра пораньше найдешь себе силу улыбнуться в зеркало, сделаешь для себя самый вкусный кофе и позволишь вечером отдыхать себе так, как хочется именно тебе. А кому-то гулять, кому-то валяться на диване под пледом, кому-то сидеть на балконе и смотреть на звезды. Пусть ваш отдых будет только вашим. Ну а насчет слов, таких простых и таких понятных, думается мне вот что. Вот как-то так получилось, что у нас с вами и у Пушкина, или, скажем, у Набокова был один и тот же набор слов. Но они этим капиталом распорядились так, что весь мир аплодирует стоя, а мы с вами порой В общем, надеюсь, бесценные мои, сможем мы с вами нашим прекрасным русским языком впредь распоряжаться так, чтобы не было мучительно больно.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
3: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
2: Только лучшее.
3: И стихи, это химия.
2: Только любимое.
3: А музыка звучит, и я чувствую бит.
2: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Я скучаю.
1: Любимый.
0: Я беременна.
2: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
3: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
4: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

Удивительное дело, два человека на протяжении долгих лет испытывают друг другу огромную творческую симпатию, а в студии звукозаписи встретиться никак не могут. А потом звезды складываются определенным образом, и вот они, две звезды, столкнулись у микрофона. На выходе эпилог. И, к счастью, это только название песни, а совсем даже не точка, совсем не подведение итогов большой и интересной творческой жизни. Друзья мои, я уверена, что Настя и Дима Билан нас с вами еще не раз удивят, и только хочется надеяться, что в следующий раз это будет музыкальная композиция более позитивная, потому что, честно говоря, когда я слушаю эту песню, я вспоминаю все свои вот эти отношения, которые закончились печально по тем или иным причинам. В общем, пусть все будет здорово, весело и максимально позитивно. И пусть этим летом у вас все хорошо получается. А уж если какая-то история завершается, то пусть заканчивается на ваших условиях. И пусть у каждого все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Дорогие мои, если вы мечтаете об Алёшке, то пусть он будет. Если мечтаете о трехэтажном бутерброде с сыром, то пусть и он случится. Ну, а если этим вечером вы просто хотите тишины и покоя, ну, не знаю, может быть, конечно, и неплохо посидеть и немножко отдохнуть, но в таком случае есть у вас возможность упустить те приветы, которые, вполне возможно, друзья ваши родные и близкие приготовили для вас. У нас в следующем часе стол заказов ожидается, поэтому ушки на макушке держите, постарайтесь не пропустить позывные к началу. А может быть, кто-то из вас лично уже сейчас приветы для друзей приготовил. Это тоже будет здорово. Не забудьте, в 22 стартуем сразу после выпуска новостей.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русская радио.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Знакомьтесь, и помощник от

0: Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

странная штука. Иногда смотришь на человека и как-то понимаешь, что вы с ним братья по разуму, даром, что никогда лично не встречались, не обнимались и не говорили на всякие разные личные темы. Однако с первых аккордов песен «Мити Фомина» я поняла, что да, это мой человек. И знаете, не ошиблась, потому как в течение всей жизни творческой, все то время, пока Митя был на нашей сцене, я с удовольствием наблюдала за его соцсетями и могу вам сказать, что то поздравление, которое Митя адресовал всем кошатникам 8 августа во Всемирный день кошек, оно действительно попало прямо в сердечко. Ну и не говоря уже о том, что у Мити очередной прекрасный мейн-кун и, да, имечко у парня, надо сказать, классное, Винчестер. Попадает прямо в сердце. Очень красивый парень, и это я и про Митю, и про его четвероногого любимца. Друзья мои, я надеюсь, что здесь, на русском, неизменно находите братьев по разуму, и мы, скромные тружники пульта и микрофона, всегда в режиме 24/7 составляем хорошую компанию.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс предложил дать регионам право выбирать меры поддержки вместо транспортных субсидий. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что это обеспечит необходимую адресную помощь в зависимости от реальных потребностей. По его словам, направлять средства можно будет в том числе на закупку подвижного состава. Для реализации плана установят критерии качества работы транспорта и привяжут их к мерам поддержки. Так называемые накрутки цен на школьную форму и другие принадлежности для детей накануне нового учебного года недопустимы. С таким заявлением выступила председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. Сами родители часто говорят, что серьезная трата для семейного бюджета – школьная форма, отметила Львова-Белова. Она пообещала добиваться справедливости через федеральную антимонопольную службу. Аналитики заявили о переоцененности квартир под снос в среднем на 2 миллиона рублей. Газета «Известия» пишет, что доля пятиэтажек, подпадающих под реновацию, сокращается, а вот квадратный метр в них за год подорожал на треть. По словам экспертов, такую недвижимость граждане могут покупать в надежде на получение квартиры в новостройке. Однако срок ожидания сноса может затянуться. В чемпионате России по футболу завершился третий тур. Заключительный матч провели «Факел» и «Ахмат», которые сыграли в ничью 0-0. Сейчас в турнирной таблице лидирует Краснодар, у которого 9 очков. На 3 очка отстают сразу 4 клуба. Это «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо». Накануне действующий чемпион «Зенит» дома проиграл новичку высшего дивизиона «Московской Родине». На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, здравствуйте. Если только что присоединились к нам, вы вовремя, как всегда, не хватало именно вас для того, чтобы окончательно сложилась наша теплая дружеская компания. Сколько привет уже есть и сколько еще поступит в течение этого часа. Просто чудо чудное. 916-003-105,7. И пусть даже нынче совсем не красный день календаря, во многих семьях сегодня торжествует и неспроста. Ведь самые любимые, самые близкие празднуют свои дни рождения. Ольга Владимировна Трубчинина нам пишет: «Привет, любимая русская, поздравьте, пожалуйста, доченьку Лерочку с днем рождения. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и исполнения желаний. Мама Оля и папа Женя подписались. Дорогая прекрасная Валерия, с праздником вас, днем рождения, любви, счастья, пусть все у вас будет замечательно. Всех новорожденных этого дня, 10 августа, поздравляем. Большой привет моей любимой маме Тане и моим друзьям из Нижнего Новгорода. Также огромный привет всем ведущим русского, всем хорошего вечера», это пишет Вика. Вика, Виктория, вам тоже большой привет. Светлана Исмаилова просит передать привет всем, кто ее знает. Всем желаю доброго вечера. Свет, вам тоже прекрасного вечерка и спасибо за компанию.
0: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: плохая погода не испортит настроение всем новорожденным этого дня. В этом я уверена, особенно если вы, друзья мои, удосужитесь поздравить их с главным в жизни каждого человека праздником, с днем рождения. Ура! Людмила Агафонова-Белецкая нам пишет: с юбилеем, 60-летием, мою двоюродную сестричку Елену Белову. Да-да, дорогая Людмила, конечно, помню, вместе с Еленой приходили в гости к нам сюда, на Русское. Лена совершенно очаровательная дама. И, знаете, искренне влюблена и в вас, и в нее, потому как вот такая душевная широта и вот там такое обожание, наверное, которое вы нам дарите, это бесценно. Огромное вам спасибо. Дорогая Елена, вам желаю крепкого здоровья, уважения коллег и студентов МГУ и также любви сына. Ну, а все остальные приветы для ведущих любимого Русского радио. Леночка, с днем рождения! Людмила, вам самый сердечный привет!
1: Реклама. В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
2: Все сразу, мне и не по карману.
3: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
4: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
5: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу, мне не по карману.
6: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
7: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
5: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
6: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
7: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
8: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит-продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна? Русское радио.
13: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
12: Слушайте лучше, любимое, на русском.

на самом деле магия такая. Стоит начать с того заказов, как время нет, не замедляется, а наоборот ускоряется. Очень хочется надеяться, что у нас каждая пятиминутка выйдет за две или три. Павел Кучеров пишет: легкого эфира, доброго вечера. Павел, здравствуйте. Да, много праздников сегодня. Мне больше всего, пишет Павел, понравился день попутного ветра и день лени. Лениться, конечно, плохо, но ветер пусть помогает. Большой привет всем друзьям и прекрасного вечера. Малика Абдикадирова пишет: здравствуйте. 10 августа у меня, та-да-да-дам, день рождения. А родным, детям, близким, друзьям, одноклассникам спасибо за поздравления, за теплые слова. Дорогая Малика, обнимаю вас сквозь время и расстояние, радости и благополучия семейного желаю. Пусть у вас все-все будет хорошо. Любовь пишет: привет, любимая русская, огромный привет моим дорогим, любимым деткам Ване, Маше, Илюше. Вы у меня огромные молодцы. Такие классные мамины помощники. Благодарю Бога за то, что вы у меня есть. Отдельный огромный привет маме Валентине Ивановне. Она у меня прораб и контролер. На даче без нее никуда. Да, мамы, они такие. Чудесная мама Люба из города Сергиев Посад. Большущий привет. Спасибо за пожелание классного эфира. Обнимаю.

вами, если и титры, то скорее начальные, потому как стол заказов в разгаре. Не хватает именно вас. Добро пожаловать. Аня Иванов пишет: «Любимая русская, здравствуйте. У сына день рождения, 10 лет». Да, подарок обязательно. Включим хорошую песню, Анечка, не сомневайтесь. Напишите, как зовут вашего новорожденного. Знаете, вообще круто. 10 августа, 10 лет. Это просто очень здорово. Дорогой новорожденный, с праздником и всего наилучшего. А Татьяна М. сообщает: «Доброй ночи, большой привет сыночку Джаведу, мы вас слушаем, передаем приветы друг другу, вы самые крутые, мы всегда с вами. Дорогая Танечка, огромное спасибо за добрые слова, очень-очень вам рада. Уважаемая русская, передайте пожелания сладких, добрых снов Кате Марухиной. К сожалению, пока не могу быть рядом, обнять ее, но я ее очень люблю. Это трогательно», пишет Александр В. «Александр, ничуть не сомневаюсь, время разлуки закончится, и у вас все будет замечательно, берегите друг друга. А хочу поздравить всех слушателей русского радио с днем попутного ветра». Да уж. «Надеюсь, Юленька, он станет, точнее, Вика, он станет наполнять паруса каждого из нас с вами, и у всех у нас все будет хорошо». Так, еще пожелание: крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего. «Вика, Виктория, вам в город Санкт-Петербург с удовольствием отправляю большой-пребольшой привет». Никита пишет: «Хочу передать привет Денису Веретенникову и Данилу Белялову от Никиты Титова. Русское радио – это любовь. Дружище, огромное спасибо. Если что, я с вами. Друзья мои, пишите. Еще успеете отметиться до окончания этого часа. Вы лучшие».

что, друзья мои, надеюсь, у нас с вами будет возможность не только выбрать чудо, но потом еще неплохо бы, чтобы какой-то магический гаджет был для его осуществления. А Валентин пишет: хочу передать привет моим коллегам ДЦ Агата из Астрахани. Ребятам тоже большой привет, вы лучшие. Лиля, привет, пишет Евгений Пузанов. Или Пузанов. Евгений, уточните. А доброго вечера, отменного отдыха. Наконец отдохни, ты самая прекрасная девушка, сияй. Цвети ты лучше, чаще улыбайся. У тебя такая чудесная улыбка. Хочу, чтобы наши сердца бились в одном ритме. Евгений, вы романтика, это прекрасно. Восхищаюсь вами. Слава пишет: хочу передать привет любимой жене Наташеньке. На связи Березняки, Пермь.

0: Песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит уже без движения.
3: Ну, понимаешь, ну, что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты, на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло».

0: представлять летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы с женой живем душа в душу. Каждый день спорим, чья душа сегодня будет мыть посуду. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

тупя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не

проснуться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один, зачем-то. Так как и я.

Ну, мы с вами не просто друзья, мы ого-го какие друзья, и это просто праздник. Спасибо вам, бесценные мои. Луиза, Луиза пишет Русское радио. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам, дорогая Луиза. Текс, хочу передать большой привет подружке Альфиюшке. Не грусти, все будет хорошо. Знаю, я тебя очень люблю. Альфиюшечка, спасибо, любимое Русское радио. Виктория Белозерова сообщает: родной мой Павел Васильевич, мой достойный супруг, жду тебя, сильный мой. Радость встречи, Дарья, с 6-й годовщиной знакомства. 3,5 года со дня свадьбы. Поздравляю своего дорогого мужа. Белозерова Виктория, Питер, обнимаю и люблю лишь тебя. Павел Васильевич, вы счастливый человек. Марат просит передать привет Ранелю, Ратмиру и супруге Венерочке. Всем желает хорошего настроения. Ага, Дэн из Карелии отметился. Очень остался доволен поездкой в Санкт-Петербург. Красивый город с большущей историей. Скоро отпуск заканчивается. А что будет зимой? Ну, зимой будет зима. Я думаю, что мы с вами точно не замерзнем. Дорогой Дэн, за прекрасные фото спасибо всем слушателям. Всех благ от меня. На связи ваш Дэн. И это просто праздник. Дружище, вам всего наилучшего. Татьяне из Воронежской области от сына Андрея. Большущий привет и спасибо, Русское радио. Спасибо вам, Андрей. Доброго вечера.

0: Реклама. Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, дарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Перевозчикам топлива разрешили не соблюдать вес и габаритные нормы. Согласно постановлению правительства, такое правило будет действовать до конца года. Это коснется перевозок бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Требования обновили для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В конце июня в Москве водителям бензовозов временно разрешили не оформлять пропуска для въезда и передвижения. Такое решение приняли для бесперебойных поставок топлива. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады, заводы и торговые объекты. В письме регулятора указано, что, среди прочего, можно реструктурировать задолженность, даже если нет права на льготный период. Еще не стоит начислять штрафы. ЦБ просил финансовые организации направить клиентам обновленные графики платежей, не требовать досрочного возврата денег и не повышать ставки по выданным займам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 80-летия НПО «Энергомаш» посетил предприятие в Химках вместе с министром промышленности Антоном Алихановым и главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Делегация осмотрела производство, вручила награды сотрудникам и пообщалась с коллективом. Обсуждали снижение себестоимости запусков, кадровая политика предприятия и внедрение цифровых решений, а также развитие Химок, модернизация теплоснабжения и строительство новой школы более чем на 1000 мест. Почти половина опрошенных россиян назвали переполненность главной проблемой общественного транспорта. Также, как пишет газета «Коммерсант», среди недостатков респонденты часто упоминают долгое ожидание, отклонение от расписания и нерегулярное движение. Оказалось, что 60% граждан постоянно пользуются общественным транспортом. Практически не используют его 13%. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго! Вы определенно сделали мой вечер по-настоящему позитивным. Огромное спасибо за стол заказов. Я надеюсь, что вот в таком же режиме я свой день завершу, но лишь для того, чтобы вас оставить в надежных руках коллеги моего Миши Набокова. Он же где-то здесь по коридорам бегает и, как всегда, в правильном расположении духа пребывает. Ну а вам я желаю вторник начать правильно, начать его как следует. Улыбка в зеркало, настрой «я сделаю это». Ну и вера в собственный успех, и тогда точно все будет хорошо, примерно так, как у нас на русском. Для поддержания вашего отличного в ближайшее время тестостерон, Джиган и Юлия Савичева. Оставайтесь, ну, я с вами буду до полуночи.

0: Реклама. Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Босс назначил меня своей правой рукой.
3: Уже боюсь своих обязанностей.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.

только что к нам присоединились, значит, или утречко у вас уже началось, или вы такие же полуночники, как я. А, кстати, не раз сталкивался с тем, что из-за моего совиного устройства очень часто возникают проблемы, потому как большая часть жителей Земли все-таки жаворонки. Ну что, нам с Овом не привыкать, нас постоянно все притесняют. И, кстати, мы неплохо справляемся с поставленными задачами. Порой даже более креативно и более быстро, нежели жаворонки. В общем, я надеюсь, завтра с утра пораньше совы покажут ого-го, какой полет мыслей и фантазии. Ну а жаворонки, если и будут щебетать, то в меру бодро, так чтобы совы не чувствовали себя особенно обиженными. А вообще, говорят, вторник – самый тяжелый день недели, потому как послевкусие выходных уже выветрилось и целое рабочее. Нет, не пяти, а скорее четырехдневка впереди. Но я ничуть не сомневаюсь, что эта задача вам по плечу. Преодолеете очередную рабочую неделю, а в выходные как следует отдохнем. Тоже вместе.

0: самом деле, обещание больше никогда не тревожить мой сон, я бы взяла с моих соседей сверху, потому как эти ребята точно надевают на свою баллонку маленькие такие туфельки на шпильках, чтобы она цокала основательно, а ребенку вручают чугунные тапки. Вот тогда начинается настоящее веселье. И почему-то это происходит в 6:30 утра, когда я, вернувшись с работы, поздно сплю сном праведника, потому как сова, да, мы с вами это уже обсудили. Надеюсь, у каждого из нас с вами будут соседи, которые будут периодически о нас думать и обеспечивать нам тишину и комфорт, а мы со своей стороны будем заботиться о них. В общем, я думаю, что вот такое взаимное участие нам с вами пойдет на пользу. Бесценные мои здесь, на русском, в режиме 24/7, думаем только о вас, представляете? Для вас добываем самые яркие премьеры нашей российской эстрады и ставим их в эфир. Артур Пирожков и самые красивые вещицы, которые в нашем эфире появились не так давно, но уже стала безусловно любимой.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

думаю, что я не ошибусь, если скажу, что это один из самых горячих треков лета с пометкой 2026. Очаровательная, сногсшибательная дебютантка Марфа. Еще недавно о ней никто не знал, и вот бамс, она ворвалась в эфиры российских радиостанций и теперь звучит настолько уверенно, что, думаю, многим нашим заслуженным суперстар скоро придется потесниться. А Марфе желаю дальнейших успехов творческих, ну а нам с вами еще одного сногсшибательного классного дня впереди, но в ближайшей перспективе хорошей ночи.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
5: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя.
2: Привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: самым главным человеком важно совпасть не только на предмет музыкальных вкусов и вместе слушать, например, певицу Марго, но еще и по биоритмам. Потому что если вы сова, он жаворонок, вот тут-то и начнется самое интересное. В моей жизни подобная история была, и могу вам сказать, что финал оказался просто очень печальным. Потому что молодой человек сказал: ну нет, ты живешь в ненормальном графике, поэтому прости, прощай, хлопнул дверью и ушел. Наверное, нашел себе какую-то птичку-невеличку, которая живет в том же режиме, что и он. А напротив меня уже коллега мой Миша Набоков.
1: Да, привет, Юлечка. Я знаю, кто по биоритму вот тот самый молодой человек, который тебе сказал.
0: Да?
1: Знаешь, кто?
0: Кто?
1: Дятел.
0: Дятел?
1: Да. Потому что так мог сказать только, мне кажется...
0: Слушай, только что ты починил мою самооценку.
1: Ну, видишь,
0: знаешь,
1: обращайся.
0: Теперь, вот да, вот я теперь, если загрущу, я сразу номераешь наберок, там, Миша, а ты мне, все дятлы, ты прекрасна.
1: Что, и ты так и прямо в телефоне напиши, если что, его.
0: Да, да, Миша, аутотренинг.
1: Да. Кстати, меня также можешь написать.
0: Да?
1: Да.
0: А зачем, почему?
1: Ну, не знаю, чтобы...
0: Нет.
1: Тоже настроение поднимать.
0: Нет, тогда ты будешь Гулька лучше.
1: Гулька?
0: Да. Ну, потому что с тобой можно встретиться и утром, и ночью.
1: Слушай,
0: вечером.
1: Ну,
0: ты такой
1: согласен.
0: Универсальный человек.
1: А все это время я думаю, кто я по биоритму? Я Гулька. Действительно, я люблю пораньше лечь и попозже встать. Ты знаешь,
0: да, я поняла.
1: Так может только Гулька делать. Юлечка,
0: знаешь...
1: спасибо большое, мы определились и со мной, и с твоим вот этим вот молодым человеком бывшим.
0: В общем, это я только из любви к тебе.
1: Не, Юлечка, мне очень понравилось, спасибо большое.
0: Так, все, ладно, мне надо уходить. Потому что я думаю, что на сегодня моего смеха уже было достаточно.
1: Все, теперь я... Да. Гулька заняла твое место. Занял.
0: Хотя нет, это я, наверное, Филина изобразила. Друзья мои, ну что, полетела в свою ночную совиную жизнь. Оставляю с вами Мишу Набокова. Как всегда, скучать не придется. Завтра в 6 вечера обязательно встретимся здесь, на русском. До скорого и пока.
2: На русском радио.

Русское радио. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже с предстоящего четверга. Это коснется трех марок бензина 92, 95 и 98. Такое топливо также доступно к продаже в сегменте «Милквопта». На прошлой неделе правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля следующего года. По данным Минэнерго, эта мера позволит направить дополнительные объемы горючего на внутренний рынок и сократить риски перебоев с поставками. Минцифры предложили расширить случаи прекращения действия сертификатов безопасности для доменов. Ведомстве заявили, что это позволит повысить уровень доверия к национальному удостоверяющему центру. Например, сертификат прекратит действие, если суд решит, что в нем содержится недостоверная информация, либо если у владельца сертификата нет верного ключа идентификации. Предполагается, что поправки вступят в силу с марта следующего года. Минпросвещение утвердило обновленную программу по обществознанию. С предстоящего сентября старшеклассники начнут учиться по единому государственному учебнику. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом курсе будет больше межпредметных связей с историей, литературой и географией. По словам министра, обществознание будет посвящено реальному устройству российского общества и государства. В сентябре жителей Центральной России ожидает классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщили РИА Новости в центре ФОБОС. По словам синоптиков, в первый месяц осени прогнозируется дефицит осадков на 20-40%. Ну а на этой неделе ожидается осенняя погода. Похолодание начнется завтра. До пятницы дневная температура будет не выше 18 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я сегодня особенно заряжен на позитив, потому что встретил человека, который разговаривал песнями. Как это выглядело? Примерно вот так вот. Он звонил по телефону, видимо, своей подруге, шутил, конечно же, и сказал: «Катя, возьми телефон, это я звоню». Она ему что-то сказала, он такой: «Я знаю точно, невозможно, невозможно, ну, Катя, ну, ты чего?» И я тоже точно знаю, какую песню этот парень будет цитировать, когда лето закончится.

к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, детство можно сравнить с кометой Галлея. Оно начинается с рождения, потом исчезает и примерно плюс-минус через 75 лет снова появляется. Вот смотрите, видите, опять кому-то полетело.

Денис Табок, Авторском радио вместе с вами. Ну, а у меня недавно было, наверное, худшее, что могло случиться. Меня, точнее, могло, ключевое слово, мне хотели поставить такое неудобное положение. Знаете, спросили, какие твои впечатления от последней книги? Так еще противным голосом таким. Но я не растерялся, я вспомнил песню «Без тебя», которую мы прямо сейчас будем слушать, и сказал, что я, между прочим, читал «Ивку». Меня переспросили, это какой-то философ? Я ответил, да, это философ, но очень красивый.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Что слушает страна? Русское радио.

0: стало пусто, тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Русское радио.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно просила совета. Такая история, что ухажер ей подарил золотую цепочку, и она никак не могла придумать, как объяснить появление этой цепочки своему парню. Один мужчина ей посоветовал: лучше скажи, что нашла. Вот, например, моя жена недавно нашла золотой браслет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. А у меня недавно на коленях оказалась бабушка. Да, мы недавно ехал в метро, в общем, и заходят две бабушки. Я хочу уступить место. Одна из них меня толкает обратно, говорит: сиди, нам на следующий выходить. Ну, я сижу, мы начинаем трогаться. Бабушку, естественно, относят на меня. Я ее поддерживаю, она поднимается. Потом она снова падает, я ее снова поддерживаю. И вторая бабушка так смотрит на это все и говорит гениальную фразу: что-то тебя к молодым потянуло. Мы пришли.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил, в студенчестве у меня состоялось очень необычное знакомство с девушкой. Она сидела на скамейке, я решил подойти. Говорю: здравствуйте, можно с вами познакомиться? Она ответила: ты хочешь познакомиться со мной? Ты в зеркале себя вообще видел? На что я с невозмутимым лицом сказал: видел, поэтому решил подойти именно к вам.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: нас сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Русское радио. Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

мне хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.